слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: планшета. Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Привет еще, Ди-континент. Если твоя мотивация сегодня лежит, валяется и не шевелится, ты его не трогай, точнее, ты ее не трогай. Мы сами все раскачаем в антидремательном шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну что, у нас игра «Разбирайка».
0: А, разбираемся уже с утра пораньше, да? Сразу.
1: С утра устроим разборки, ребята. Игра заключается в том, что мы берем аббревиатуру и расшифровываем ее самым смешным способом. И сегодня это будет то, что на меня напало и никак не отступит. Это жор через О.
0: Маевка за тобой еще следит, да? Маевка — это майские праздники,
1: правильно? Майские праздники, так говорят, в Краснодаре и не только, да?
0: Катя до сих пор в маевке. Вот жор накрывает.
1: Да, как бы ее расшифровать, эту аббревиатуру, можем накидать идей.
0: Желание оборжать рандомно.
1: Хорошо. Жаба орет раку. Это басня, я думаю.
0: Вообще, да? Прикольно. Ну что, присоединяйтесь. Вот мы вам уже все подсказали, что делать. Жор. Жаба, желание.
1: А в завершении нашего эфира выберем самую смешную расшифровку и наградим фирменным мерчом от радио DFM.
0: А где жоры-то собираем? А,
1: группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайся. А также знакомый мессенджер, там тоже расшифровываем.
0: Да, сегодня слово дня — это жор, да. Если он вас накроет, ничего страшного. Вы в нашем стиле. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». И сейчас пройдет одну песню, да, и потом уже выполним заказ по разбушке, правильно?
1: Да, поэтому там же, где мы жор оставили, там же есть шанс и возможность заказать пробушку себе, друзьям или родным. Как тебя зовут? Из какого ты города? Кого будем будить? Сообщай.
0: Yes, вернемся, как и обещал, через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу уже так много сообщений. В том числе расшифровка слова «жор». За это вам отдельное спасибо. Будем озвучивать.
2: Видишь, сколько у нас... Ну, какой у нас досуг сегодня, да? Ну что ж, пишет Дарья в нашем мессенджере. Разбудите мою сестру Алинушку. У нее завтра пробник ЕГЭ.
1: Ответственно.
2: Не знаю, что это такое, но звучит грозно. Нет?
1: Пробник ЕГЭ, думаешь, это парфюм?
2: Возможно, может быть, пахнет вкусно, возможно.
1: Это тестовый экзамен, в общем, у ребят.
2: ЕГЭ обнюхаться, ладно. Ну что ж, погнали, вот, let's go, пробник, ни пуха, ни перу, вот, давай.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Привет, Катя и Саймон. Марина и Мирон, город Орехово-Зуево. Сонные герои в пути. Разбудите нас, иначе опоздаем. Всем отличного настроения желают ребята.
1: Какой город?
0: Орехово-Зуево.
1: Орехово-Зуево. Окей, сейчас что-нибудь подгоним, сейчас трекан.
0: Что-то про орешки?
1: Орешки? Кстати, у меня нет даже таких, даже нет. Ну, если бобер пройдет?
0: Ну, кстати, почему нет?
1: Бобер же любит орешек.
0: Да, мне нравится, что там в режиме реального времени выбираем плейлист в дорогу слушателям радио DFM. Ну и что там?
1: Ну, вот так будет.

0: пишет нам Женя в нашем мессенджере. Доброе утро, родные наши разбудилники. Разбудите, пожалуйста, город Орандандам.
1: Ростов.
0: Да, Ростов-на-Дону.
2: Yeah.
0: Сейчас сделаем скоро.
1: Привет, ребята. Всем отличного утречка. Желает Игорь или что? Мы сейчас что? Ставим узло?
0: Да, скажи, что?
1: Разбудите, пожалуйста, город Мытищи, а то их зевоту я слышу даже на МКАДе.
0: Ух ты!
1: Говорит Игорь.
0: И вынужден найти еще трек подходящий сейчас.
1: Да? Причем максимально подходящий.
0: Да, пару секунд.
1: Не так давно мы открыли гимн города Мытищ.
0: Угу.
1: И сейчас презентуем всем тем, кто еще не слышал.
0: Негласный гимн, да. Поехали!

0: Я король мытищ. Мы никак не запомним.
1: Потому что мало ее слышали, понимаешь?
0: Нас колбас.
1: This tish, people вышел из
2: жилищ.
1: Тиш.
0: Я ночной король мытищ.
1: Во, теперь все поняли. Ну что же, мы вроде все, да?
0: Вроде все, поэтому готовы поиграть.
1: А, играть даже?
0: Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Можно звонить уже сейчас.
1: Бодро пожаловать к нам в шоу «Разбудилники». Тыш, ты включи тусовку. Тыш, ты включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: It's showtime! Хаюшки, ди народ! Это зевота, гонное шоу!
3: Разбудильники!
2: Здесь прекрасная половина будильника, Катя Бодрова!
3: Темная сторона разбудильников, диджей Саймон!
2: Да прибудет с тобой сила! Сейчас игра «Фейкануты» от создателей таких школьных предметов, как основы списывания, история мемов и география дивана.
3: Да, на такие уроки я обходила.
2: Было бы интересно, да, скажи?
3: У нас игра «Фейкануты», и на этот раз мы будем генерить что-то новенькое совместно с игроком. Это Вадим из Москвы. Вадим, привет!
2: Hello, Вадим!
4: Да, привет, привет!
2: Встречаем!
3: Какая-то потрясающая связь, такое ощущение, что ты рядышком с нами сидишь. Как будто не телефон, а микрофон у тебя. А ты не ведущий, случайно?
4: Не-не-не-не.
3: А чем занимаешься?
4: А, чем занимаюсь? Да. Я в Роскосмосе работаю.
2: О, круто!
3: Серьезный человек.
2: Но, как я понимаю, ты сейчас находишься в городе...
3: Москва.
2: В Москве, окей, вот почему так как бы то рядом, да?
3: Да. Вадим, теперь лезем к тебе в паспорт. Улица прописки. Где живешь, Вадим? На какой улице?
2: Ну, Космонавт, конечно.
4: Левобережная.
3: О, я тоже в этом районе. Мы с тобой рядышком, ничего себе.
2: Вот мужик спалился.
3: А если родную улицу брать, у меня Гайдара была. Ну, мне кажется, Гайдара есть в каждом городе. Саймон, в Африке у тебя какая улица была?
2: Блин, они уже переехали. Я даже не помню, как называется.
3: Ну а какие там вообще у вас? Как они звучат, так интересно?
2: Так, есть Гуагуалада.
3: Это улица.
2: Да.
3: А есть у вас тоже проспекты там?
2: Да, конечно, но Бульвард.
3: Бульвард.
2: Если у вас там Бульвард называется, вот и Highway, там всякие streets, вот даже есть Blocks.
3: Blocks.
2: Да, это как это Blocks. У вас по подъезде, а там Blocks.
3: А, о, как модно, я буду говорить, мой Blocks number one. Ребята, это к чему? Мы сейчас с вами будем придумывать улицы несуществующие. У нас на это одна минута, делать будем это по очереди. На ком прозвучит таймер, тот и продул. Вопрос только, с кого начнем?
2: Ladies first, ты между нами, значит, и в сэндвиче. Так, Катя и наш уважаемый...
3: Вадим.
2: А ты потом я, черный перец, нейро пепперончино.
3: Ну, если все готовы, погнали.
2: Let's do it!
3: Итак, фейковые улицы. Улица Зум Созвонова.
2: О, нормально. Принимаем. Так,
4: я говорю, да?
3: Да, Вадим.
2: Вадим.
4: Шашлычная.
2: Вот такой улицу я бы вообще нашел и пожил.
3: Я там жила, да.
2: Так, у меня, чуть-чуть более странная набережная Черных дыр в бюджете.
3: На черный день.
2: На черный день,
3: оставим эту улицу. Улица, давайте проспект. Проспект Кофеманов.
2: Чайники не поймут тебя, но зато кофемани, да.
4: Длинноножная.
2: Длинноножная.
3: О, это мне посвященная целая улица.
2: А у меня будет улица Первомайских обжоров. Это мы на праздниках.
3: Улица Забывалкина.
2: А, не помнишь уже, как рыбка, что ли?
3: Где живешь?
2: Там, где живет рыбка Дори.
4: Улица Фейканутая.
3: В честь нашей игры.
2: Да, он как раз завершал красиво. Это же на мне
3: гонка.
2: Ты
3: так красиво продул, Вадим.
2: Почему он продул? Он успел сказать. А вот я не успел сказать.
3: Как значит, всегда ты отмазываешь
2: я
3: людей.
2: Продул.
3: Ну что
2: да.
3: такое?
2: Нет, там же на кого? Значит, он же ответил.
3: Вадим, я тут бессильна, в общем-то. Сторона, конечно, разбудильников темная, но очень добрая.
2: Да.
3: Поэтому ты забираешь победу и фирменный мерч от Radio DFM.
2: Victory! А ты хочешь узнать, какую улицу я хотел сказать?
3: Какую?
2: И
3: давай.
2: Не успел. Ну, шоссе энтузиастов на диване.
3: Энтузиаст на диване.
2: Вот, не успел.
3: Я бы хотел такую профессию.
2: Да.
3: Вадим, поздравляем тебя, ну и даем возможность кому-то приветик передать.
2: Да, секунд 8 ровно.
4: Привет большой, хорошего, удачного дня сегодня. Ну и вам, Катюша и Саю, тоже хорошего дня.
2: Зиба-зиба от всего сердца, черного перца.
3: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
3: Реклама на DFM.
4: Автолюбители и путешественники, на АЗС Ювел. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС Ювел, Клубова 53.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные, весь металл по ГОСТу.

0: мебельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
2: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Оригинальное шоу. Не скопипащенное. И прямо сейчас рубрика «Копипаст», перед которой мы подготовились, натянули на себя мантию и готовимся вершить музыкальный суд. В этой рубрике Сай разбирает существующие треки, показывает нам, откуда их взяли, предоставляет факты. Но мы вместе пытаемся решить, плагиат это или нет.
3: Мантия мне нравится, кстати. Прикольно. Ну что же, сегодня слушается... Вот такое дело. Подписчики и диванные эксперты против нидерландско-турецкого диджея и продюсера Бурак Етер.
2: Бурак Етер знаком.
3: Знаем такого, да. Из-за его трека «Say My Name» 2024 года.
2: «Say My Name», «Say My Name».
3: Не совсем. Это «Destiny's Child».
2: Да.
3: А у Бурак Етер он чуть по-другому звучит. Да. Сейчас поймешь. Вот в комментарии под видосу с этим треком многим кажется или показалось, что трек очень похож на трек «Tiesto The Business» 2020 года. Ну, с вашим позволением, давай сравним, а потом обсудим. Okay?
2: Давай.
3: Okay. Мы начинаем с «Tiesto The Business» и слушаем внимательно, то есть вступление, а потом трек. А потом уже сравним с Бураком.
2: Okay? Договорились.
3: Okay. Пока вступление.

0: Что, запомнила, да?
1: Ну, конечно, я и не забывала эту песню.
0: Отлично. Теперь, спустя 4 года, получается, в 2024 году выходит Burak Yeter, Say My Name. Вокал исполняет Daniel Ferrer. Слушаем. Вступление.

0: Так, это очевидно, Сай.
1: Тебе уже очень слышно, да?
0: Я прям слышно, что стырили.
1: Так, а если перемешку еще, чтобы, ну, закрепить, короче.
0: Давай,
1: такое мнение, да?
0: Если у кого-то вдруг остались сомнения.
1: Если вдруг, да. Еще раз погнали.

0: Катя, твой вердикт.
1: Ну, конечно, это копипаст. Я считаю, что Бурак Ятар стырил и мелодию, и темпо-ритм, и даже голос вокалиста идентичный.
0: Да, очень похож на тех, кто исполняет The Business.
1: Может быть, он с помощью искусственного интеллекта как бы попросил сделать ровно такой же голос?
0: Нет, там живой человек поет.
1: Да, реально?
0: Да, Daniel Farr исполняет голос, то есть это чел, он существует. Я сам музыку пишу довольно давно, и иногда приходится незаметно вдохновляться идеями других музыкантов.
1: Заимствовать,
0: понимаете? Поэтому смело скажу, что диванные эксперты вообще в этом случае правы. Тут пахнет копипастом.
1: А Бураку Ятару прилетело?
0: Не прилетело, потому что я уверен, что сам Тиесто тоже как-то когда-то я так делал, и я уверен, что он понял, что здесь было, но понимаешь, ты уже, как ты докажешь? Это не те же инструменты, а то есть ты понимаешь, что в суде очень сложно доказать плагиат, случай плагиата, не так уж просто. Поэтому, наверное, Тиесто сказал, так и так сойдет.
1: Назовем это диджейской солидарностью.
0: Да, да. Так что Тиесто крутой трек ты выпустил, Бурак. Трек твой тоже крутой. Ну, по-моему, слегка слизан.
1: Слизан, слегка. Совсем. Мы свой вердикт вынесли. Ребята, вам карты в руки. Да. Решайте сами, копипаст это или нет.
0: No, say my name tonight. Let's get down to business.
1: Чуть-чуть слизано.
0: Слизанный.
1: Чуть-чуть.
0: Совсем чуть-чуть, да. Он не хотел. Просто руки так дернулись и слизли. Ладно, все, мы скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Кстати, с нами еще сегодня сидел Тиесто и Бурак. И они не подрались.

0: включат.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
12: «Суточно.ру» – найдем, где остановиться.
13: 6+. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
18: Ура! Премия!
19: И мне пришла.
18: И мне.
20: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
19: О, да.
21: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: А теперь тусовка.
22: On DFM.
2: Потому что

0: будильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.

0: очухательное шоу «Разбудилки». Напротив меня фактологиня Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: А сейчас хранилище фактов Катин Хламник, где пытались лизнуть собственные локти, а получили фигу, потому что анатомия победила, а мы проиграли.
1: Давненько мы не залазили ко мне в голову и не вытаскивали оттуда рандомные факты, которые зачем-то хранятся в моей голове. А еще один. Женщины составляют лишь 10% от общего числа гонщиков в автоспорте.
0: О, да, эта тема такая, что уже несколько лет об этом речи уже идет, чтобы побольше девушек представляли.
1: Для поддержки женского автоспорта создаются специальные программы, например, Академия F1, которую запустили в 2022 году для подготовки гонщиц к более высоким сериям. Ну вот, шаги в этом направлении есть.
0: Ну, кстати, 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон тоже на эту тему постоянно говорит, то есть он тоже усиливает голос ladies.
1: Ну и в каком-то смысле женщин в гонках стало больше, потому что он замутил с Ким Кардашьян.
0: Но он же с Николь Шерзингом уже до этого встречался, кстати.
1: А, да?
0: Да.
1: Нормально, девчонок он выбирает.
0: Он звезд туда тащит, кстати. Но, ты знаешь, я сейчас параллельно вспомнил случай, который был 2 года назад. И, кстати, вот недавно снова этот видос завирусился. Ты не видела видос, где... Ну, обычно вот во время гонок, если происходит авария на трассе, да, то есть появляется машина безопасности, чтобы все снизили скорость, и за этой машиной все ну, ездят по трассе медленно, чтобы успели убрать обломки, или вот, понимаешь, да? Это называется pace car, или машина безопасности. То есть вы за ней медленно едете, потом, когда уже все обломки убрали, машина безопасности уходит на парковку, и вы дальше продолжаете гонку.
1: Так.
0: 2 года назад устроили гонку с участием только девушек. И вот так они ехали за машиной безопасности. А когда тачка уже уехала, ну, как бы съезжала на парковку, вместо того, чтобы дальше гоняться, все девчонки за тачкой на парковку уехали.
1: Все гоночные болиды?
0: Все болиды уехали на парковку. Сам комментатор просто был в айфиге. Это что происходит?
1: Мы, знаешь, по этому же принципу в туалет ходим. Одна пошла, и все пошли.
0: Вот теперь я понимаю, почему у вас перед этим заведением всегда очередь.
1: А у нас пусто.
0: Нет.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа. Чик-чик-бум!

0: будем ржем.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром! Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25, Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака. Welcome, ди народ. На календаре завтра пятница, получается. Да, день, когда кофе уже не напиток, а коллега по выживанию до пятницы. Но есть решение, дешевле кофе. Это мы, шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Укуланджа.
1: И продолжается наша игра «Разбирайка». Мы вам предложили расшифровать одну аббревиатуру. Сегодня это ЖОР. Ну, чтобы всем понятно и знакомо было. И ваша задача максимально смешно эту аббревиатуру расшифровать. Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом или в нашем мессенджере.
0: В личке мессенджера, смотри, что есть. Жадный орущий рот. Это что, как про Жоржа, да?
1: Наверное.
0: Как будто этот человек прямо определяет, что это за слово.
1: Желание облопаться радугой. Екатерина Лупа.
0: Ух ты, облопаться радугой. Это что, именно есть радуга?
1: Ой, она же пишет, желание обнять разбудильники.
0: Как приятно. А как тебе такой вариант? Жую, оставь, реально. Я еще не дожевывал.
1: Хорошо, жизненно, я бы сказал. Мне вот это нравится. Жуткий охотник за роллами. Оставил Данис Ананьев.
0: Я захотел роллы.
1: Это вообще я в день зарплаты. Почему такое желание? Деньги падают на карту, я, может быть, роллы заказать?
0: А ты слышала, рандомно. Слышала про новые тренды среди детей? Они теперь уже, теперь они глазки положили на роли.
1: Так.
0: То есть не то, что раньше им давали, знаешь, подешевле в столовке, а теперь вот роли, суши, понимаешь? И родители уже столько денег вываливают.
1: Карманные деньги на роллы, да, извините, да, там уж не 100 рублей.
0: Дорого-богато, знаешь.
1: Если только роллы с огурцом позволить себе.
0: И то намного дороже, чем столовый хавчик. Ну что, Жор, да, у нас сегодня тема дня, так что обжираемся. Обжираемся, да, в комментах пишите. Вот, скоро прочитаем все оптом и то есть у нас два крутых приза для два самых крутых на два разных площадка.
1: Да, и выберем самые смешные расшифровки и наградим. Mm-hmm. Все там же в группе ВКонтакте, в нашем мессенджере. Что? Жюри.
0: Не, мы уже начали. Так что...
1: Мессенджере. Можно оставить заявку на пробушку, как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить.
0: Да, это в нашем мессенджере, да. Мессенджер, да. Мессенджер, тема дня. А это еще разбудилники... Вот пробушку мы этот заказ выполним буквально через один трек. Это у нас единица измерения времени.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха, от другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявка на пробушку получена. И не одна. Группа ВКонтакте под последним постом. Буду зачитывать отсюда.
2: Да, а в нашем мессенджере... У меня уже все как...
1: Придумали новое слово «мессенджер».
2: Мессенджер, который именно кушает сообщения. Так, пишет Цветик. Доброго, бодрого утра, Катюша и Саймон. Зиба-зиба за ваш движ. Позитив хватит на весь день. Разбудите кувандик. Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь, друзья. Ваша Юлечка.
1: Погнали.
2: Yeah, let's go. Юля у нас постоянная слушательница. Ценим тебя. Let's go.

0: же он сам тут поет, нет?
1: Конечно.
0: Нет,
1: ну это просто
0: А, да? А, это мелизма. Я думал, может, есть такой язык.
1: Привет, разбудители! Так нас еще не называли.
0: Это как родители разбудилники, да?
1: А мне кажется, это что-то супергеройское. Антон Хворостянов пишет: помогите проснуться, еду за рулем, смотрю одним глазом. В Краснодаре сейчас очень тепло, и любое движение дается тяжело.
0: Да, кстати, тепло из Краснодара к нам уже пришло. Что мы разбудители, да? То есть надо трико уже купить, да? Супергерой, что ли?
1: И плащ.
0: Хотя Катя сегодня в шортах. Это трико называется или как это называется?
1: Шорты.
0: Тайтс.
1: Нет.
0: Это не тайтс?
1: А тайтс это леггинсы, я так
0: понимаю. А, короткие леггинсы.
1: У меня шортики.
0: Окей. Ладно, как скажешь. Поехали.

0: как слышать припев и ждешь por favor, да? Так, ну что же, Машка пишет в нашем мессенджере. Поздравьте с днем рождения Анюту из города Екатеринбурга. Ей сегодня 25 лет. Пусть знает, что жизнь только начинается и не грустит. Happy birthday, Анюта! С днем рождения, Анюта! Por favor, Анюта!
1: С днем рождения тебя! Привет, Катя и Саймон, город Ижевск. Разбудите мою любимую Катюшу Сазонову. Люблю, не могу. Хрюша. Либо подписался так Виктор, либо он Катюшу так ласково назвал.
0: А кого будем-то, Хрюшу или...
1: Катюшу.
0: А, Катюшу, все, понял.
1: Да и Хрюшу.
0: Окей, всех будем. Окей, let's go, Катюша, включи тусовку. А ты не
1: трек моих майских.
0: Да?

0: что ж, Кат, помнишь, что мы дальше делаем-то? Играем, кажется, да?
1: Играем. И для того, чтобы заполучить фирменный мерч от Radio DFM, нужно позвонить по номеру 8495-956-101.2.
0: И на кону, как всегда, шикарный мерч от Radio DFM. Запомни, это шоу...

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
7: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кто там?
3: Кто там?
4: Чири-чири, бэнг-бэнг. Бонжур, Димир. Это служба ремонта плохого настроения под названием шоу
3: «Разбудильники».
4: Здесь эндорфин леди Катя Бодрова.
3: Кортизол-понижатель диджей Саймон.
4: Играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты животное?» не приведет к махачу.
3: Играть с нами будет Александр из Оренбурга. Саша, привет.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, Екатерина. Саймон.
4: Hello, Саша.
3: Ну как, ты на какой стадии после майских? Принятие, сопротивление или что там? Гнев, торг?
4: Боже, жор продолжается.
3: Да.
5: Конечно, продолжается. Я в отпуске.
3: А, ты в отпуске?
4: Ой, красавчик.
3: Ты присобачил к майским праздникам отпуск? Хитрый человек.
4: Ты умеет. Ну, кстати, мы так и сделали. Мы там, ну, то ли пару-тройку дней, что ли, взяли. И вот,
3: ну да, а мы вообще между.
4: Между, да.
3: Втиснули свой небольшой мини-отпуск. Ну, ладно, мудрые люди. Предлагаю нам поиграть в игру «Кто там?». Для этого нужно, Саймон, с тобой ненадолго, но попрощаться.
4: А, меня след, да? Ладно, пойду сейчас заниматься жором чая. Это меня слили.
3: Скоро вернешься, Сая, пока надевай наушники. Надеюсь, ты нас не слышишь. Да, 100% не слышит Саш, поэтому смело можешь прямо сейчас загадать какого-то персонажа или реальную звезду, которая тебе нравится, и озвучить мне.
5: Давайте. Этот персонаж мультфильма Гомер Симпсон.
3: Ой, обожаю Симпсона, и Гомер вообще один из моих самых классных любимчиков. Помнишь эту цитату? «Меня сложно чем-то удивить». «О, синяя машина!» Помнишь? Не знаю, Сай, кстати, по-моему, не фанат этого мультфильма, но будем надеяться, что сможет догадаться хотя бы по цвету кожи, кто такой Гомер. У него на это будет 1 минута. Он будет задавать тебе странные, Саш, предупреждаю, наводящие вопросы. Твоя задача – отвечать на них только «да» или «нет». Если он догадается, кто там, ты приз не получаешь. Не догадается – получаешь. Но запутывать его намеренно не нужно. Хорошо?
5: Да, конечно.
3: Все, зовем его обратно. Сай.
4: Играем? Во, как это шумоподавление вообще круто работает, вообще ничего.
3: Ты нас не слышал.
4: Вообще.
3: Ну что, тогда сложнее задачка. Попытайся догадаться, кто там, какого персонажа или звезду загадал Саша. У тебя 1 минута.
4: Сегодня шанса нет, да?
3: Мне кажется, будет сложновато.
4: Попробуем. Окей, все.
3: Погнали.
4: Let's go. Как зовут нашего прекрасного?
3: Саша,
4: ты вымышленный персонаж?
5: Да.
4: Так, русский персонаж?
5: Нет.
4: Из сказки?
5: Нет.
4: Из мультика?
5: Да.
4: Из мультика, окей. Персонаж из мультика. У тебя есть... ты джин? Ну, джин, точнее. То есть, джин?
5: Нет.
4: Так, ты какой-то цветной?
5: Да.
4: Синий? Синего цвета?
5: Нет.
4: Красного?
5: Нет.
4: Зеленого?
5: Нет.
4: Цвет коричневой субстанции?
5: Нет.
4: Блин! Так, у тебя волосы есть?
5: Да.
4: Ты волосатый, ты блондин?
3: Нет, ну немного. Тут я добавлю, ладно.
4: Ты мужик, правильно?
5: Да.
4: Ты мужик, блин, цветной. А какой цвет? Золотого цвета, может быть?
5: Да.
4: Золотого цвета?
3: ДФМ какого цвета?
4: Желтого.
3: Yeah.
4: А желтый? У вас твой язык банана? Нет? Твой язык называется язык банана?
5: Ну да.
3: Да нет, это не миньоны.
4: А, это не миньоны? У них язык банана называется, кстати. Блин, все, желтого цвета.
3: Да, ну все, время.
5: Язык как банан.
4: А, язык как банан, он говорит. У кого язык как банан-то? Желтого цвета. Крокодил какой-то, да?
3: Ну, твоя версия итоговая.
4: Уинни, блин. А в обличье человек? А, мужик. Ладно, желтого.
3: Ладно, давай последняя подсказка. Это такой скуф из мира мультфильмов. Главный скуф мультфильмов.
4: Блин.

0: спасибо тебе за персонажа, спасибо тебе за игру, отлично справился и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Если есть желание передать кому-то привет, можно быстро сделать это.
1: Да, 9,5 секунд у тебя есть.
2: Передаю привет всей России и отдельно вам.
1: От всего сердца черного перца зиба-зиба.
0: Оренбург, включи тусовку.
1: Ну, как настроение?
3: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под DFM. Отчется звонит на бегу, подвластно все мне без проблем.
1: Слушай, шоу «Разбудилники»
0: на радио DFM. А-а-а-а.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола? А оса и осел – совершенно разные.
1: Реклама на
3: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.

0: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: Надежное сварочное оборудование – это «Верум». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Верум». Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: Солнечная распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
4: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
5: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Коничива, ди планета. Присоединяйся к нашему остромемную экипажу под названием шоу «Разбудилники». На борту наша межпланетная мемосита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, встретились астрология и мемология, и у них родился мемоскоп.
3: Так и было.
2: Да, предсказания, в которых асцендент и пипедастр могут быть в симбиозе.
3: Вот это презентовал мою рубрику, конечно. Сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
2: Какой ты хоббит?
3: Да, хобби.
2: А, хобби.
3: Увлечение. А у тебя, Сай, что можно назвать хобби?
2: А, ну и музон пишу. Вот,
3: а, ну да. Да.
2: Видеомонтажом занимаюсь. Вот, кинчик смотрю. Ну, а у тебя какое?
3: Есть хобби? Бегаю. Читаю, готовлю.
2: А я тоже еще иду лесом, кстати. Это тоже хобби. Тоже бывает. Ну что ж, а что у Авнов?
3: Авнов?
2: Да.
3: Авнов, вы картины по номерам. Способны уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
2: Оу, а тилтам что?
3: Стендап. Сегодня ваша фраза паразит. Было у вас такое?
2: И понеслось, да?
3: Да.
2: Так, близнецы.
3: Вы шахматы, стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все просчитано».
2: А потом все цун-цванг, да? И как там это называется-то? Так, раки.
3: Путешествия. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город? Погнали. А ты кто?
2: Ребята, это отдельная история. Будет у нас время, мы это обсудим. Но это просто вообще, вот сколько дней уже прошло? 2-3 дня, и это гудит во всем интернете, да?
3: Да-да-да.
2: Ой.
3: Чуть попозже развернем историю.
2: Да, чуть попозже. Так дальше у нас львы, да?
3: Детективный квест. Лучший день для того, чтобы выяснить, наконец, за какие подписки с вас снимают деньги каждый месяц.
2: Девы?
3: Фотография. Делайте фото на телефон, как на профессиональную камеру. Главное, не завалить горизонт.
2: Фотография.
3: 20 на 12.
2: Нет? Нет? Ладно. Весы.
3: Пазл. День, когда все должно сойтись идеально. Даже если сначала кажется, что картинка не складывается.
2: Скорпиончики.
3: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбирайте, где блистать.
2: Проснулся и заслужил спасибо, да? То есть, спасибо, что проснулся. Вот ты важный человек.
3: Это уже успех.
2: Да. Стрелцы.
3: Скрап-букинг. Время доставать архивные фото и превращать ностальгию в искусство.
2: Кстати, вот хобби. Выбирай себе.
3: Да, неплохое.
2: Да, попробуешь, расскажешь.
3: Но у меня руки не оттуда растут.
2: Не доходят.
3: Для таких дел. Да нет, не оттуда растут.
2: А, не оттуда, понял. Ну ладно, козероги.
3: Ведение блога. Вы жаждете лайков, огонечков. Рилс в формате «один день из моей жизни» вполне может залететь в тренды.
2: Вот это дело непростое. Вообще вести блог.
3: Очень.
2: My God.
3: Сколько я себе заставляла.
2: Я до сих пор...
3: Безуспешно.
2: Ну, вообще, у меня какой-то... Ну, значит, третий год уже вот никак не могу вообще, то есть, ну, на постоянку этим заниматься.
3: Я тоже.
2: Окей, ладно, поплакали. Еще есть? Кто-то еще есть? Да, Водолей. Да.
3: Вы кулинария. Чем сложнее рецепт, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
2: Хариус.
3: Рыбы.
2: Да.
3: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или сообщение бывшему. Спишь?
2: А змеи пока не трогаем, да?
3: Mm-hmm.
2: Змееносцы до пятницы, если что. До завтра. А так, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудилники» на радио Ди... АВА-АВА-АВА-ФМ. Шоу «Разбудилники» на радио Ди-ФМ включил. Правильно делает!

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгоды условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляем. Отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Хавейл М6 механовая коробка передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте hvl.ru.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это рубрика ABCD-шка. Сейчас всем будет интересно. Хандо Пи. Или стопудово.
2: Молодец. Сама сделала домашку сделала и сдала. Молодец. Браво.
1: Пятерка?
2: На тебе.
1: Спасибо.
2: Это даже шестерка. Уже не пятерка.
1: Да, в этой рубрике Саймон делится уличными выражениями, которые есть в английском языке. Ну и сегодня будет что-то новенькое.
2: Да, сегодня будет целая фраза. Из двух слов meet
3: cute. Meet cute.
1: Встречать.
2: Так.
1: Cute.
2: Cute. Cute — это мило, типа.
1: Мило?
2: Да. А как, если вместе, совокупно, meet cute, что означает?
1: Милая встреча.
2: Нет? Ну, конечно! Милое знакомство! Да!
1: Meet?
2: Да, помнишь историю в фильме «Ирония судьбы» и в другом фильме с легким паром, который...
1: Да-да, вот эти два разных фильма.
2: Да.
1: Помним.
2: Как это Женя, да, по-моему, да?
1: Да, главный герой.
2: По ошибке прилетает в другой город и попадает в чужую квартиру.
1: Так.
2: Там, где он познакомился с Надей, да?
1: С Надей.
2: С Надей, потому что у них одинаковые, что ли, квартиры, да?
1: У них одинаковый адрес, только в разных городах.
2: И ключи подходят.
1: Да.
2: Это просто, это как это называется, классический случай, meet cute.
1: Это что-то счастливый случай по-другому, да, наверное? Ну, так сложились звезды,
2: да.
1: Что это какая-то случайная встреча, которая оказалась судьбоносной.
2: Да, как это мило. Как в одной песне.
1: Как в одной песне, которую мы часто вспоминаем. Meet cute.
2: Meet cute. Теперь
1: милая встреча.
2: Милое знакомство.
1: Милое знакомство.
2: Да, то есть до этого вы друг друга не знали. Как в «Иронии судьбы» и в другом фильме с легким паром.
1: Пополнили словарный запас.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
1: и Гарри.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Да-да-да-да. Сибидиба, сибидиба. Come on, давай.

0: будем ржем.
1: Реклама на Дифа.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Бум шакалака! Welcome, ди народ! Ну что же, что тут сказать-то? У нас тут тусовка. И если ты уже пережил почти всю короткую неделю, ну, ты заслужил главный приз. Еще один рабочий день. Ладно, не грусти. Мы скрасим твое утро в антиуниния шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Yeah, я диджей Саймон, черный перец. Акбалао, Мэрио Коланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, йоу.
1: Продолжается игра «Разбирайка», правда, итоги мы подведем уже совсем-совсем скоро, поэтому предлагаем поторопиться принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом увидишь, что творится. В нашем мессенджере.
0: Да, мессенджер, да.
1: То же самое. Мы расшифровываем аббревиатуру «ЖОР» максимально смешным образом.
0: Теперь поняли, почему мессенджер сегодня, не мессенджер. Слушай, как тебе такой вариант? «Жрат» — основная работа.
1: Жор. Я бы на такое устроилась. Мне нравится, Сергей Аганин оставил. Женя очень ревнивый.
0: О, будете знать. Так, что у нас еще? Игорь пишет в нашем мессенджере: жировые отложения растут.
1: Как грустно.
0: Но это богатство же. Богатство.
1: Данис меня удивляет. У него много классных версий. Жена опять ругается.
0: Как тебе желудок объявил репетицию?
1: Это было перед майскими.
0: Да уж. Слушай, буква «Ж», видишь, ну, жор, жрат, желудок. Все туда же, понимаешь? Не просто так же буква «Ж».
1: А у кого-то, вероятно, идет ремонт. Рихот пишет: жена оценила раковину.
0: Все, бро, ну ты получил жирный плюс в карму.
1: Слушай, версий много классных, но победитель все еще ищем все еще победитель.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому оставляйте свои версии все там уже в группе ВКонтакте, в нашем мессенджере сегодня.
0: А если твое желание не просто про жор писать, а заказать пробушку, тоже welcome, там же в нашем мессенджере. И еще где?
1: ВКонтакте.
0: Да. Так что пробушка начнется через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэрио Куланджа.
1: Мы продолжаем зачитывать ваши заявки на пробушку. Что у тебя глаза по 5 копеек?
2: Я просто читаю сообщение пока. То есть сообщение очень серьезное, то есть нестандартное, но это стоит...
1: Большое?
2: Довольно большое, да.
1: И давай тема... сокращением заниматься.
2: Тема серьезная. Смотри, в нашем мессенджере в личку пришло такое сообщение от Сергея. Помогите помириться. Доброе утро. Да, разбудилники. Разбудите мою любимую супругу, Ладочку. Так случилось, что мы немного поссорились. И она не с нами на данный момент. Прошу ее простить меня за все, короче, опрометчивые поступки. Обещаю быть в будущем гораздо умнее и мудрее. Мы очень любим тебя. Скучаем, наша мама и супруга. Любимый супруг Сергей пишет и сынуля Евгений. Так что это по адресу Ладочки.
1: Так, слушай. Лада, будем просить ее прощения.
2: Лада, видишь, он все красиво сказал. Вот, я
1: мы не знаем, да. В чем он там накосячил, но да. Если это что-то незначительное, давай простим.
2: Конечно.
1: И поймем.
2: Даже если ты сразу не хочешь простить Сергея, но там же есть Евгений, син.
1: Вот. Не надо манипуляцией заниматься.
2: Ну а как иначе-то? Я же не
1: детей
2: знаю.
1: Детей приплел.
2: Не, он, если он косячил, а он сын же еще не успел.
1: Все, косячил, пусть букет каждый день не присылает.
2: Каждый день, да, ну вернись.
1: И каждый день нас просит ее, да. У нее прощение через нас. Вот тогда она подумает.
2: Все, Ладочка, возвращайся и получай букет каждый день.
1: Ладочка, вот. Сама думай, возвращаться или нет. Но прощение попросил.
2: Не, букет каждый день, мне так и понравилось. Зачем ты тему уже чуть-чуть уже не так уже.
1: Ладочка, мы на тебя не давим, милая.
2: Не давим, но возвращайся и получай букет каждый день. Каждый день букет тебе ждет. Все, погнали. Смотри, какой боевую тему сейчас тебе включу. Ладочка, тебе ждет цветы. Камон, цветочки.

0: цветы для лодочки, вы же готовы?
1: Да чтоб у меня так прощения просили каждый раз. Идем дальше с добрым и бодрым утром, Катя и Саймон. Привет вам из Нижнекамска от моего сына Камиля, который каждое утро по пути в сад слушает разбудильники на радио Диафам.
0: Наш человек, зиба-зиба, что ты с нами? Ну что ж, погнали, включи тусовку.

0: Не говори. Ну что же, пишет в нашем мессенджере на этот раз коротко и ясно, то есть не как предыдущее сообщение. Александр пишет: разбудите, пожалуйста, весь МКАД, потому что не едет.
1: Очень кратко, да. И по делу. Доброе утро, разбудите жениха Медведева Сережку, на работу пора. Всех отличного, всем отличного дня и привет из солнечного, теплого Краснодара.
0: Прикольно, жених, да?
1: Жених Сережка.
0: Окей, жених, включи тусовку. Let's go, а пусть МКАД тоже поедет, а то мы сейчас поможем.

0: What the fuck?
1: Спасибо, что одну цензурную версию реакции выдал.
0: Шнение. Фа, что было? Ну что же, скоро играем. Если что, если ты в настроении, всегда welcome. А если не в настроении, поможем.
2: Что, итоги игры разбирайка впереди. Поэтому запрыгивай в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте. Отправляйся в наш мессенджер или в личку. Пиши смешную расшифровку аббревиатуры ЖОР. Если она окажется самой смешной, вручим приз.
0: Скорее всего, это состояние души сегодня. ЖОР. Ну что же, это мы сделаем буквально через 4 минуты уже вернемся, или 3 даже. А так, запомни, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая,

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Эй, what's up, D-народ? Ну что ж, бодро пожаловать в кофезаменяющее шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь балерина Катя Чино, Катя Бодрова.
1: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Ну что ж, теперь игра «Разбирайка», где мы ломаем аббревиатуры, как сахарные пакетики. Ты как ломаешь? Ты рвешь или все посередине? Как делать?
1: Посередине, конечно, потому что я помню, не знаю, насколько это фейковая история, что создатель этих пакетиков сахарных...
2: Да, с собой что-то некрасиво сделал.
1: Некрасиво сделал, когда узнал, что не посерединке.
2: Да, не посерединке. А это, кстати, неправда, да.
1: Неправда?
2: Да, да. Он жил долго и счастливо.
1: Это было бы заслуженно. Человек придумал гениальную мысль, чтобы было меньше мусора, а мы все равно рвем его до бабала.
2: Вообще. Причем мы же любим идти именно сложным путем, да? Это наш стайл.
1: Ну что, игра «Разбирайка». На протяжении всего эфира мы вас просили расшифровать максимально смешно аббревиатуру ЖОР. ЖОР. И вы справились с задачей. Зачитываем последние, финальные, ну и выбираем победителя. Группа ВКонтакте под последним постом вижу.
2: И, кстати, читаю в нашем мессенджере и еще и в личке. Пока получается, что в личке даже больше зажгли. Но сейчас проверим. То есть в мессенджере, допустим, «Жутко охота работать», пишет Цветок.
1: «Жутко охота работать»?
2: Прикинь вообще.
1: Идеальный сотрудник.
2: Сломала систему, да?
1: Что мне здесь понравилось во ВКонтакте? Анастасия Боброва пишет: «Жадный орангутанг Рома». Это она так своего, наверное, ласково называет. На сумочку не дал, получай прозвище.
2: О чем же речь идет? Об орангутанге или о Роме? Вот, ребят, определитесь. Так вот, а в личке пришел такой желудок, объявил репетицию.
1: Да, было.
2: Мне понравилось.
1: Артем Соловьев: «Жир очень раздражает». Вот тут согласна.
2: Ой, Алексей пишет: «Жрат – основная работа».
1: Сергей Аганин: «Это просто гениально, я считаю. Жена обожает рожать. Судя по всему, из многодетной семьи поступило сообщение».
2: Кстати, многодетная семья считается...
1: От трех детей.
2: От трех детей, да? Если она обожает, я уверен, что их больше. Но меньше, чем у меня. В моей семье футбольная команда и запас.
1: Напомни, сколько в твоей семье детей?
2: Нет, футбольная команда 11 игроков, а запас еще плюс один. То есть сделай математику, вот. Так что догоняй.
1: 12?
2: Да, догоняй моего папу.
1: Да, ну, ты, молодцы, конечно, собьешь, да, все рекорды.
2: Не говори.
1: Количество детей в семье.
2: Ну, на сегодняшний день, то есть на твоей площадке, точнее, на нашей площадке ВК, кто побеждает?
1: Мне понравился тот факт, что Данис Ананьев прислал очень много вариантов, и из них были достаточно смешные. Жена опять ругается, например.
2: Он отожерся, да?
1: Жаждущий оливье рыцарь. Жрать очень радостно.
2: Рыцарь.
1: И тому подобное, да. Поэтому я отдаю приз ему.
2: Рыцарю, да?
1: Данис.
2: Ну, а в нашем мессенджере, ну, мне кажется, Алексей, наверное, зажег. То есть жрат – основная работа. Мы не можем спорить.
1: И мы трудоустраиваемся.
2: Бро, молодец. А мы пошли, что делать? Угадай.
1: Что?
2: Устраивать жорство.
1: Потому что это наша основная работа.
2: Да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя — это Екатерина, а батя не е... Ой.
1: Реклама на ДФМ. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальной сетях.
4: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами.

0: продуктами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРН П 320-352-52-0-335-51.
1: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
3: Да, я сам решу, наверное.
2: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
3: Сам решу.
2: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-2. 21.
0: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если тебя давно не посещало ощущение дежавю, то готовься. Сейчас случится. Иногда слушаешь новый хит, и правда, мне кажется, погодите, где-то я это уже слышала. Ну, добро пожаловать в рубрику «Старый новый трек». Ищем оригиналы ремейков и вспоминаем, с чего все начиналось.
2: То есть старье, но новье, или новье, но старье, да? А сегодня поищем и найдем трек из эпохи, когда главный тренд в стране был джинсы и варенки.
1: 80-е даже.
2: О, память все свеженькая, молодец.
1: Варенки оттуда.
2: Так, по традиции слушаем два ремейка, а потом оригу. Первый ремейк сегодня у нас трекан, две штуки 24-го года, Eminem, Houdini.

0: решил сыграться, ну, со всеми, да, то есть Худини он назвал, а на самом деле припев только Абракадабра.
1: Точно, прости, забыла.
0: Ну что ж, далее, в нашем драндулете времени, у нас же, по-моему, драндулет времени.
1: Именно, отправляемся в прошлое.
0: Да, отправимся этот раз в 2019 год, когда вылупился следующий ремейк Eagles of Death Metal, Абракадабра.

0: хватило женского вокала у Эминема, скорее всего.
1: Когда это, да?
0: Да.
1: Возможно, да, да.
0: Он один решил все читать и петь, и продавать билеты сам. Ну что же, теперь угадай, в каком году вышел оригинал. Как всегда, подсказка. Он вышел в том же году, что и хиты Юрий Антонов «Я вспоминаю» и Валерий Леонтьев «Там в сентябре».
1: 83-й.
0: Неужели почти?
1: 4-й?
0: Не туда пошла!
1: 2-й?
0: Конечно!
1: 82-й!
0: Без подсказки, с первого раза угадала! Браво! Да! И трек называется The Steve Miller Band, Abracadabra, 1982 года выпуска.

0: Как тебе Достимиллер Бенд?
1: Какой именем умничка не дал этим ребятам, которые были посерединке, честно говоря, подиспортить оригинальную версию? Взял оригинал, сделал не менее круто Худини и... И значит, попал в чарты с этой работой.
2: Значит, на бис мы слушаем кого, интересно?
1: Догадайся. Человека, который висел над моей кроватью.
2: Окей.
1: Постер, я имею в виду.
2: The Real Slim Shady.
1: Yeah.
2: Yeah. Только у него Houdini называется. Видишь, он название поменял, но трек не испортил.
1: Но он не сильно вообще изменил этот трек, оригинальную версию, я бы сказала. Вообще не сильно.
2: Да, по пене, да, сильно не изменил.
1: Молодец.
2: Но зачитал там, но люто. А до Steve Miller Band там вообще там рэпом не пахнет. Так, ну что, слушаем M. Да?
1: Да.
2: Houdini. 2 штуки, 24-й год.

0: который недавно стал дедушкой.
1: Второй раз, по-моему, да? Или в первый раз?
0: В первый вроде.
2: А, блин, дедуля М, прикинь.
0: Я не хочу этого знать.
2: Я хочу сойти с этого поезда вообще.
0: Остановите поезд, я сойду.
2: Мир, ты слишком быстро едешь.
0: Это была рубрика «Старый новый трек». Откопали оригинал трека «Houdini» Eminem.
2: Запашком абракадабра. Зиба-зиба, знаменимание.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс. Релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Чик-чик, бум! Hello, the интернет-человеки! Включи нас, пока эспрессо не включился, потому что мы анти-депрессо-шоу «Разбудильники».
3: Я не включилась.
2: Включи нас, пока мы не включились, и Катя вырубилась.
3: Тан-дан-дан. Такой звук.
2: Это вот, нет, вот так, наверное, вот такой.
3: Думаешь?
2: Нет. Нет, другой.
3: Что такого случилось?
2: А у меня нету.
3: Никто не шутит.
2: Не, короче, вот так.
3: Да не.
2: А, тоже нет?
3: Ладно, все мимо.
2: Ладно, окей. В эфире мадемуазель, вот Мальорка, это где? Катя Бодрова.
3: Мне нравится мое новое прозвище. И тот самый Саймон.
2: Итак, в этой рубрике была кола с арахисом. Чинг! Да?
3: Да, было.
2: Кофе с камамбером?
3: Было.
2: Селедка с карамелью?
3: Не помню такого.
2: А, не было. Значит, не было. Может быть, наверное, скоро. Так, сейчас узнаем, что в тренде. В тренд-миксер.
3: Но сегодня не гастро-тренд, а чисто девичий тренд, который вирусится в соцсетях. Правда, тренд только для тех девчонок, которые не против над собой посмеяться, раз, и не боятся своей естественности. Мне этот тренд, на самом деле, очень нравится, потому что я думала, я одна такая. Что делают девчонки? Первый кадр. Они стоят у зеркала и снимают свой потрясающий пресс, где нет живота, плоский животик,
2: настоящий
3: кубики и так далее.
2: Ну,
3: себя в зеркале. Нет.
2: А, настоящий.
3: Хорошая, классная фигура.
2: Okay.
3: Следующее видео, где она как будто бы, на месяце третьем, наверное, беременности.
2: А разница
3: в этих видосах буквально один день. Ты утром и ты вечером.
2: Это как?
3: Вот так это работает. Мы просыпаемся худенькими.
2: Не допер.
3: Ну, ты просыпаешься худенький человечек, у тебя плоский живот, нет отечности и так далее. Тебе стоит позавтракать, пообедать и поужинать, все. Вот если хоть какие-то небольшие проблемки с пищеварением или с отечностью, то у тебя сразу появляется живот.
2: Интересно.
3: И девчонки сейчас стали об этом смело говорить.
2: А-а-а.
3: Потому что женский организм вообще это непростая штука. Мы живем по определенным циклам и фазам.
2: Угу.
3: И бывает такое, что реально утром ты модель, а вечером, как будто после майских.
2: Вечером снимайся в мультике, где говорят, это потому что кто-то слишком много ест.
3: А на самом деле, не от того, что даже иногда мы много едим. Ну, просто выпил водички, у тебя вот вдруг образовался животик.
2: Ты знаешь, я-то думал, объяснение намного проще. Что если на фотосессии, обычно вы же...
3: Обтягиваем себя.
2: Втягиваете вот это все, а потом как отпустите вот это кислород и...
3: Таким мы тоже занимаемся.
2: Да?
3: Ну, мне, кстати, нравится этот тренд, повторюсь, и в комментариях многие оставляют... Девчонки пишут, я думала, я одна такая, держись, сестра.
2: Вау.
3: Вот, сестренки, держимся.
2: Прикольно.
3: И принимаем свое тело таким, какое оно есть.
2: Солидарность, да, молодцы. А тренд называется животоведение.
3: Животоведение, ну давай назовем его так.
2: Животоведение, окей. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Ура, был надел.

0: Любим, будем, рыжом.
1: Реклама на Дифа. Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
2: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
8: «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы обсудили женские гонки. Узнали, что жор расшифровывается как «жрать основная работа». И создали улицу шашлычную.
2: О, да,
1: вообще. Прописаться бы на ней.
2: Вечный праздник, да?
1: Как говорят, в Краснодаре маевка продолжается, ребята. А нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Yeah. Ну что же, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланча. Зима-зима, динарод, за совместное времяпровождение. Желаю кучу мафуранги, то есть бабла, столько, чтобы кошелек просил отпуск. До скорого! Я для общения доступен во всех соцсетях, как диджей MC Саймон, латинскими буквами. Целую, чмоки, пауки!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

добавил своего звучания, своих эмоций, потрясающих и настроения в этот майский четверг. И мы говорим огромное спасибо за этот трек. Да и мы тоже, знаете, не будем скучать, не будем отставать, будем делиться и рассказывать, кто чем интересным занимается сегодня. Можете пару слов написать или записать голосовой, почему бы и нет. Сообщайте, где в этот момент находитесь, кто там рядом с вами. Ну, я понимаю, что вариантов может быть очень много, но основное это ведь, естественно, работа. Хотя и на рабочем месте у вас может сейчас происходить такое, чем точно захочется поделиться. Мы на связи всегда. Номер плюс 7 965 115 5 115 965 115 5 115. Пишите в любом удобном для вас мессенджере и в Максе в том числе. Как дела? Как день? Ну а вот если вас волнует один лишь только вопрос, что там по музыке у нас впереди, с большим удовольствием отвечу. Итак, Black Eyed Peas, Skunks и Clean Bandit впереди на Radio DFM. С вами я, Тимур Белов. Всем привет.

0: Nokia 1100, или как его некоторые еще называют, 1100. Так вот, этот самый телефон признали самым продаваемым в истории человечества. 250 миллионов было продано по всему миру, но пока сложно представить, сколько места они, эти самые телефоны, заняли, если бы их разместить в одном месте, но цифра реально внушительная. 250 миллионов, представьте только себе. И самое интересное, что кнопочные телефоны оставались популярными даже после появления айфонов. Да, вот рассказываю вам все это, да, сам понимаю, что пальчики-то уже отвыкли пользоваться такими гаджетами. Все время вот хочется что-то там потыкать, по экрану поводить пальцами, музыку послушать, туда понажимать. А ведь там что, звонок, написать смс, в лучшем случае поиграть еще в змейку. Но все равно, воспоминания тоже такие приятные, их ностальгия. Тот самый телефон, который мы точно никогда не забудем. Даже если захотим. Нет, не забудем.
1: Реклама на Дифа. Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Без проблем повторим.
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-4-9-5-956-10-12!
3: 30 лучших треков недели.

0: реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка
16: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: Но сам момент, которого ждали многие, потому что у нас именно в эти секунды начинается самая непредсказуемая игра под названием «Пинг-понг» здесь, на Радио ДФМ. И я с большим удовольствием приветствую сегодняшних участников. Это Александр, торговый представитель из Москвы, и также Евгений, Санкт-Петербург, брокер из, как я сказал, северной столицы. Короче, две столицы у нас сегодня будет играть. Алло, Евгений, Александр, вы на связи?
2: Да. Да, добрый день.
1: Привет, доброго дня. Чем мы будем заниматься? Вы по очереди говорите слова на определенную тему. Это уже правило, я объясняю на всякий случай так. Уточняю. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Вот так он звучит. И он, кстати, может появиться в любой момент. Поэтому игра непредсказуема. Повод. Давайте определимся с поводом. Сегодня у нас фрилансеры отмечают свой праздник. Давайте поаплодируем все вместе им. Александр, Евгений, можете поаплодировать?
3: Аплодисменты.
1: Ну, такие жиденькие аплодисменты, да, понятно. К фрилансу, я так понимаю, вы не имеете никакого отношения. Тема пинг-понга будет напрямую связана именно с этим праздником. Фрилансер, так называется тема и ваша ассоциация. Александр, первое слово будет от тебя. Поехали.
3: Работа.
1: Угу. Евгений, буква А.
2: Аккордеон. Аккордеон.
1: Аккордеон? А при чем здесь аккордеон, я не могу понять.
2: Ну, фрилансер тоже может музыку писать.
1: А, ну, кстати, да. Да, тут не поспоришь. Буква Н, пожалуйста, Александр.
3: Носки. Может шить носки.
1: Так, ладно. Буква И. Евгений. Евгений. Евгений, куда ты подевался? Евгения нет. Александр. Если этот человек у нас пропал...
3: Иллюстрация.
1: Можно произносить все, что угодно. Потому что победа сегодня в любом случае будет именно за тобой. Я тебя с большим удовольствием поздравляю.
3: Спасибо.
1: Да! Евгений, у меня, а точнее Александр, у меня есть предположение, то, что Жень сейчас отвлекли, либо он просто не выдержал этого накала и решил как-то вот заранее шик, и все, и пропасть. Как ты думаешь, твои предположения, по какой причине пропал у нас Евгений?
3: Испугался.
1: Испугался страшного Александра, торгового представителя из Москвы. Саш, ну что ж, мои поздравления, сегодня победа действительно за тобой. И подарок тоже у тебя в кармане. Это фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, Саша.
3: Спасибо большое.

0: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. Украина П. 320-352-52-00-335-51.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: The Ocean. Ну или как любите решать все правильно, по транскрипции сказали бы Dive into the Ocean. Здесь на Radio DFM. Но мне кажется, слушайте, дорогие друзья, тема океана, пляжа, отдыха раскрыта не до конца. И нам тут один человек решил в этом плане помочь. Послушаем его.
1: Привет, Тимур. Привет, DFM. Загораю на пляже. Отдыхаю, хотелось бы сказать. Но, увы, на работе.
0: Это наш слушатель Александр. Ну, я надеюсь, Саша, скоро ты сможешь записать то же самое, только без всяких «но». Действительно, будешь на пляже, будешь отдыхать и получать от этого процесса удовольствия. Ну, а еще у меня для вас что найдется? Не только игры, не только развлечения, еще больше музыки. Включаем тусовку вместе. Вместе с Авичи, Оффенбах, Спиллер и также прекрасные Софи Лиз Бэкстер. Делайте громче и слушаем их прямо сейчас.

0: несколько даже дней на то, чтобы собрать тот самый хорошо нам известный конструктор. Ну, если среди нас есть такие слушатели, то, мне кажется, найдется парочку свободных дней и у вас. Поэтому так, на всякий случай, имейте в виду, что всемирно известный конструктор, ну, который на L начинается, на U заканчивается, тут недавно выкатил официальный анонс «Властелина колец» Minas Tirith, самого масштабного и тяжелого в серии. В нем, внимание, вы только представьте, 8500 деталей. Фишка набора в том, что он показывает город-крепость снаружи и изнутри. Раньше только снаружи, понимаете, показывали, а сейчас и изнутри можно посмотреть. Ну что, любители «Властелина колец», заинтересовались, глядя на такую замечательную красоту?
1: Моя прелесть.
0: Правда, одно смущает — цена. 48 тысяч рублей. Да, кусается.
2: Реклама на Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханой, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

и в Максе отправляйте свои музыкальные заявки, что вы хотите послушать сегодня, какой трек, какого исполнителя. Номер 965-115-51-15. Набирайте, и вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас.

0: Рандом.
1: Буквально через пару мгновений станет известно, кому сегодня повезет в рубрике «Ом-ом рандом», чем музыкальное желание будет исполнено и что, собственно, выберет у нас рандомайзер. Так, на всякий случай, давайте напомню номер, куда, собственно, вы можете прямо сейчас отправить свое музыкальное предложение, что хотите послушать именно сегодня, какой трек и какого исполнителя. Все принимается в максе. Номер запоминайте 965-115-51-15. И, внимание, кто уже оставил свои музыкальные заявки? Так, я вижу Offenbach, Be Mine, Global DJs, What a Feeling, Jack Jones и Ray, You Don't Know Me. Станенька решил вспомнить Алексея, тут он написал, что Dr. Alban, It's My Life. Привет, Тимур, вчера пересматривал Трансформер, захотелось послушать Linkin Park in the End. Хорошее предложение. Cat's Eye, Tones and I, Elton John, Dua Lipa, 21 Pilots. Кого выберет рандомайзер? На самом деле огромное количество предложений прилетело сегодня, но выбор уже сделан. Процесс остановлен. Сообщение прилетело от Камиля и просит он следующее. Джек Джонс и Рэй, You Don't Know Me. Так называется этот трек. Так, кто такой Джонс, я знаю. Кто такая Рэй, тоже знаю. А вот трек этот я, если честно, не помню. Камиль, ну давай будем сейчас вспоминать вместе. Все найдено. Так, сейчас должно получиться. Так, все, нажимаю.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24 на 7. Вологда, Костромская, 5.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Кунц и Loud Luxury у нас ожидается впереди. Да, без музыки мы не представляем своей жизни, и хорошо вот если любимый человек, ваша вторая половинка, вас тоже в этом деле поддерживает. А ведь есть такие пары, которые прям сошлись благодаря музыкальным предпочтениям. Но иногда бывает совершенно наоборот, такое, когда вкусы не совпадают, но любят они так друг друга, что словами просто не описать. Вот, между прочим, тут недавно было проведено исследование, и как оказалось, женщины, 60% женщин больше всего обращают внимание на приятный тембр и грамотную речь, когда знакомятся с мужчинами. Вот это именно их цепляет. Ну, давайте выясним, так ли оно на самом деле. Что цепляет вас? Что зацепило именно вас в партнере? Что понравилось больше всего, когда вы первый раз его или ее увидели? Все принимается в нашем Макси. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Можете отправить текст, либо записать короткое голосовое и ответить на этот вопрос. Только давайте честно.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
7: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
6: Вам понравится? Категория 6+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM.

0: понравилось больше всего, когда вы только-только познакомились. Все принимается в Максе, 965-115-51-15. Принимаются текст, либо короткие голосовые. Вот, пожалуйста, когда она сказала, что она работает стоматологом, она мне сразу понравилась, признается Леонид. Ну, зато какая экономия, лечение зубов, мне кажется, не вопрос, у Леонида точно. Парфюм, его сильные руки, мои руки на фоне его выглядели как кукольные. Это куколка Света и такие маленькие ручки. Его голос по утрам сонный, хриплый, готовый это слушать бесконечно долго. От Леры такое признание. Я не могу понять, Лера, это когда ты толком не проснулся, не прокашлялся, пытаешься что-то сказать, тебе вот такое нравится? Ну хорошо, будем иметь в виду. И голосовое сообщение от Динара давайте послушаем, тут тоже интересная история.
1: Всем привет, мне понравился его тембр и его французская картавость. Подошел ко мне и сказал: «Привет, красавица, провожу». Нам было по пути, мы шли на стоянку авто. Вот уже второй год вместе.
0: Угу, прекрасно, вот такая вот настоящая история любви.
2: Реклама на
3: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
4: Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
6: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки. От 800 рублей. Грузчики. От 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Out. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Привет-привет, если только что к нам присоединились. Ну, слушайте, если присоединились только что, вы прям сделали это вовремя, потому что впереди у нас квиз. Любимая игрушка, где вы прям показываете все, на что способны. И я думаю, что сегодня тоже стоит этим заняться.

0: 5-9-5-6-10-12. Будьте сегодня первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
9: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
8: Я буду вести расследование.
9: В кинотеатрах с 14 мая.
15: 18+.
4: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Up the next.
18: А дальше тусовка.
2: On DFM.
18: Потому что Радио DFM.

0: Мария жизнерадостна, ее, между прочим, переполняет желание принять участие в квизе, и сегодня она уже, знаете, прям окончательно устроила вот эту подготовку к лету, мыла окна. Мария, привет, доброго дня желаю тебе.
1: Привет, Тимурчик, привет.
0: Ты прям какая-то бодрая после вот этого вот процесса, который называется мытье окон. Обычно там вообще просто, знаешь, потом люди берут на диванчик, так наблюдают, ну хорошо, а вон там еще пятнышко осталось, нужно завтра будет домыть. У тебя все идеально, я так понимаю, да?
1: Ну, пятнышки тоже присутствуют.
0: Ну, нормально. Ты к этому нормально относишься?
1: Да, спокойно.
0: Ну и все. Ну и прекрасно. Так, Мария, сейчас мы будем отвечать на вопросы в квизе. Потом почитаем количество правильных ответов. И в конце недели, точнее уже завтра, в пятницу, будем подводить итоги и выбирать лучшего. Лучше у нас пока Денис. У него 6 правильных ответов. Денис из Барнаула. А вот сколько правильных ответов будет у тебя, сейчас узнаем. Мария, я тебе желаю удачи. А ну-ка, соберись. Раз, два, три. Собралась?
1: Да.
0: В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. Поехали. 14 мая сегодня была изобретена электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Как называется эта машина?
1: Посудомойка.
0: Да, это правильный ответ. День булочки бриош отмечается сегодня. В какой стране была придумана эта самая булочка? Как ты думаешь?
1: Франция.
0: Франция, ты не ошиблась. Какое кондитерское изделие получило свое название от французского слова «расти»? Оно имеет форму полумесяца.
1: Не знаю.
0: Это круассан. День рождения отмечает нидерландский диджей и продюсер. А вот кто именно, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Кто это был?
1: А вот на языке крут, не скажу.
0: Мартин Гаррикс. Это был кусочек трека Animals. Как думаешь, сколько лет ему было, как Мартину Гарриксу, когда он записал этот сингл? 17 или 20?
1: 20.
0: Нет, правильный ответ 17. Международный день чихуахуа отмечается в этот четверг. Правда, что у черепа у этих собак, эта порода, имеет форму яблока? Да или нет?
1: Да, да.
0: Да? Ты прям знаешь, действительно проверяла? Это действительно правильный ответ. Молодец! Так, дорогие друзья, подводим итоги и считаем количество правильных ответов. Я не могу понять, а что ты так долго думал по поводу посудомоечной машины? Но первый вопрос, он обычно у нас легкий, чтобы так размяться. Ты думаешь, я бы тебя стал сразу заваливать? Нет, я не настолько. Я, конечно, злой, иногда бываю жестоким, но не настолько. Посудомоечная машина принята, Франция принята, круассан почему-то мы не назвали, хотя он тоже вертелся на языке, особенно если представить круассан, там такое вертится, просто чай, кофе и все такое, ах! Мартин Гаррикс, вы не угадали, 17 лет уже мимо. И чихуахуа, вот здесь ты попал. Получается 3 правильных ответа из 6 возможных. Да, не смогла ты опередить Дениса. И Денис такой из Барнаула сейчас такой довольный. Смотрит на свои окна, а хочется верить, что они у него грязные. Ну, хоть, Мария, в чем-то ты лучше, понимаешь? У тебя-то все, чистота уже, красота. К лету готова практически, девушка. Мария, квиз состоялся лично для тебя. Мои поздравления. И без подарка я тебя не опускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления еще раз.
1: Спасибо.
0: Ну и давай, можно открыть окошко и на счет три, чтобы весь родной город Истра сейчас взбодрить как следует. Слово «квиз» как можно позитивнее, как можно громче. Раз, два, три. Мария!
1: Квиз!
0: Отлично! Радио ДФМ.

0: помнить эти парни Imagine Dragons здесь на Radio DFM, Wherever It Takes. Послушали их работу. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Оставляю вас компанию уже Артема Скорбогатова. Он скоро появится здесь, поэтому не пропустите. Счастливо, пока. Включайте тусовку.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Весенние акции от Стройландии. Только с 11 по 17 мая. Штукатурка гипсовая Волмапласт 30 килограмм 399 рублей. Клей для плитки Церезит SM14 25 килограмм 849 рублей. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55 03 21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: только что в эфире Радио ДФМ, а у нас с вами что ни день, то в Китае что-то да происходит. На сей раз в Поднебесной представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Он, значит, в два раза выше человека, может передвигаться на двух ногах и на четвереньках, а также менять вертикальное положение на горизонтальное, привычное для нас, возле телевизора. Кроме того, внутри него имеется кабина для пилота, который по задумке должен им управлять.
1: Бог помощь!
0: Ну а вам в помощь хочется пожелать удачи, дорогие друзья, потому что она точно пригодится вам в игрушке Fake News. Не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и сразу же дозванивайтесь в студию, ведь на кону наш фирменный мерч. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, желаю вам легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну, давай, думаю, правда.
1: В Петербурге разработали корм для сельскохозяйственных животных из личинок африканских мух.
0: Ну, животные что могут, что хотят, что едят, давай, да, тоже.
1: Тоже правда. Окей, в Будапеште открыли Макдональдс, который по ночам превращается в ночной клуб.
0: Подпольный какой-нибудь, давай тоже, да.
1: А, ну тогда аплодисменты. Тогда с победой, Леша. Хорош. Был момент, где ты промахнулся. Давай разберемся, где. В Госдуме предложили штрафовать россиян за пессимизм. Это неправда. Правда тот факт, что в Питере разработали корм для сельскохозяйственных животных из личинок африканских мух. А почему из личинок африканских? Ну и да, в Будапеште открыли Макдональдс, который по ночам превращается в ночной клуб. Боюсь себе представить, что там происходит. Леш, Леш, мы тебя поздравляем.
0: Да.
1: Забирай наш фирменный мерч и передавай приветы. Срочно.
0: Ну, привет, хочу передать тебе, огромный тебе, Артем, привет. Давно не слышались, не виделись, я тебя, кстати, вижу. Потом еще всему городу Ярославлю, всей Москве, и огромный привет другу Олегу.
1: Он не телепат, чтобы вы понимали. У нас просто идет прямая видеотрансляция. Да, вскоре я обязательно вернусь, потому что мне будет что вам рассказать. А именно о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама на Дифа. Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Оупен». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Оупен». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
20: завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
19: Категория 6+.
21: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
22: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
23: Я буду вести расследование.
22: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
24: Welcome back, and right now...
25: А теперь тусовка.
26: On DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время поговорить о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, рассказываю. В 1835 году свет увидела сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, благодаря которой в народе стала популярна поговорка «Остаться у разбитого корыта», а в 1900-м в Париже открылись вторые летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: прекрасен, потому что облагораживает человека. Видимо, из этих вот соображений исходили власти города, когда решили перестроить московский кинотеатр «Октябрь». Вернее, даже не перестроить, а, судя по рендерам, достроить и поверх здания водрузить огромную такую стекляшку, похожую то ли на киберпанк-башню, то ли на гигантскую корону. Ну, а что это будет?
1: Поживем, увидим.
0: Совершенно верно. А я тем временем хочу увидеть ваши звонки. Чуть позже по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости, получайте в свое пользование фирменный мерч от Радио DFM. Всем еще раз привет, и здесь Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляю, кстати, небольшой перерыв.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: А теперь тусовка.

0: Фаина, Фаина, эх, прямо сейчас мне до тебя, Фаина, Фаина. Фаина, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Я ну, у нас вечер.
0: А где, простите, вечер у вас?
1: Ну, в Барнауле.
0: В Барнауле вечер и весна, наверное, да, бьет всеми возможными ключами.
1: Да, с наростом.
0: Простите, с наростом?
1: Морозец.
0: А какой морозец? Вы серьезно сейчас?
1: Да.
0: У вас реально минус?
1: Ну, сейчас нет, но утром лед лежит.
0: Ёк-макарёк, что ты будешь делать? Давайте, я не знаю, вас попробую осчастливить, обрадовать. У нас вот в центральной части, слава богу, сейчас плюс 20. Мы очень надеемся, что и до вас в ближайшее время весна доберется, Фаина.
1: Да, мы очень за вас рады, но нет всего сердца.
0: Давайте, вот делимся весной. Вот, пусть хотя бы в душе будет весна. А, ладно, Фаина, что было дальше? Давайте поиграем, тем более, что на кону у нас фирменный мерч от радио DFM. Что было дальше? Я озвучиваю начало новости. Хочу подчеркнуть, самый нереальный реальный. А вы, если отгадаете правильный вариант концовочки, получаете от нас фирменный мерч. Он же плед от радио DFM. Итак, Фаина, житель Китая взял отпуск и все 5 дней...

0: конечно, вы же знаете ответ. Но я думаю, операции пусть будет, наверное, да.
1: Житель Китая взял отпуск и устроил себе, Фаина, операционный марафон. За все 5 дней. Да, он 5 раз лег на операцию, чтобы привести тело и дух в порядок. Знаете, как обычно бывает? Видимо, дотянул, что называется, а потом, когда осознал, то понял.
2: Ёкарный бабай, надо что-то делать.
1: Это победа, Фаина!
0: Спасибо!
1: Вы, знаете ли, все грамотно раскидали по полочкам и в прямом смысле одерживаете победу. Именно так. Фирменный приз теперь у вас в кармане. И 10 секунд на привет, пожалуйста.
0: А я хочу привет передать своему ребенку в садике, за которым мы очень сильно опаздываем. Надеюсь, она там нас дождется. А мы искупим свою вину киндером-сюрпризом.
1: О, это обязательно. И, пожалуйста, сильно там не торопитесь в этот ваш там барнаульский весенний гололед. Мы ж переживаем.
3: Реклама на Дифа. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Слышишь этот ритм?
2: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ включи тусовку.

0: реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Квартиру

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать... «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
13: Я буду вести расследование.
12: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
14: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
15: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же такого сегодня можно отметить. Отметить сегодня можно день просмотра любимых комедий, ну или же день танца маленьких утят. И устроить с домашними утиную дискотеку ведь. На шагающих утят быть похожими не хотят, быть похожими не хотят.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
4: Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
5: Док! Прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
12: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром! Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News. На DFM.
15: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 12,5 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. К проверке дворов, отремонтированных по федеральной программе, приступили в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 12,5 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 110 кубометров смета. К проверке дворов, отремонтированных по федеральной программе, приступили в Вологде. В областной столице начались гарантийные осмотры дворов, которые были отремонтированы по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программе партии «Единая Россия». Представители подрядчиков вместе с депутатами проверили дворы на улицах Ленинградской, Петина и Новгородской. Всего в этом году на гарантийном обслуживании в Вологде находится 207 дворовых территорий. В случае возникновения недочетов, связанных с гарантийными случаями, подрядчик устраняет их в рамках контрактных обязательств. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
4: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Children почтил нас своим вниманием на радио DFM. Ну а что до детского оккультуривания, то на прилавках книжных магазинов появилась книга «Смешарики», цитаты которой мы случайно выучили наизусть. Она точно понравится и детям, и взрослым, так как в ней собраны лучшие и самые смешные высказывания персонажей на разные темы. От смысла жизни до на случай важных переговоров. Ну а занятно же, согласитесь. По этой причине предлагаю, собственно, протянуть образовательную ниточку дальше и протестировать ваши знания по русскому языку в игрушке «Слово дня». Отгадайте правильное ударение в слове, получите звание «Грамотей четверга». И, конечно же, наш фирменный мерч. Осталось только не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: В прямом эфире радио DFM Грамотей Александр. Ему, собственно говоря, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Ну что, вспомните, что было по русскому языку.
1: Четверочка была.
0: Была, твердая, нормально. А не всплыла со временем, так и осталась, да, твердой?
1: Да, ну, можно будет наверстать упущенное, если что-то не так.
0: Я понял. Соберитесь тогда, пожалуйста, с мыслями, потому что самое время подтвердить эту самую твердую четверку по русскому языку, получить звание грамотея, а вместе с этим и выиграть наш фирменный мерч от радио DFM. Чего надо делать? Слово дня. У меня для вас готов уже новостной заголовок, внутри которого предательский, для вас или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, Александр, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Как вы считаете, по силам или нет?
1: Да попробуем, конечно, почему бы нет?
0: Надеюсь, удача будет на вашей стороне. Внимание! Эксперт Александр рассказали садоводам, какие такие препараты эффективны против гусениц разных возрастов или возрастов. А вот теперь выбирайте.
1: Так, возрастов. Да, наверное, на первый слог, на О. Возрастов.
0: Не-не-не, первый слог это возрастов, а последний возрастов. А вот теперь надо определиться.
1: Возрастов, но.
0: Да ладно. Ну тогда с победой!
1: Отлично!
0: Тогда с победой! Знаете ли, могу сказать честно, я, если бы не думал, то выбрал бы возрастов. Вот почему-то как-то оно на слуху, ближе, больше, а вы взяли и просто перевернули игру. Возрастов! Совершенно верно, Александр. Ударение
1: спасибо.
0: В данном слове всегда падает только на первый слог. По-ентому правильно говорить еще раз, как?
1: Возрастов.
0: Да. Это твердая четверка по русскому языку. Абсолютная и непререкаемая. Мы вас поздравляем, дорогой Александр. Забирайте наш

0: весь металл по ГОСТу.
1: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
1: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
3: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
2: Категория 6+.
4: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
1: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
5: Я буду вести расследование.
1: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что

0: Пятся, однако, перед тем, как это сделать.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в эту субботу, 16 мая, в Москве пройдет ночь в музее, на которой посетители смогут изучить экспонаты с помощью нейросети. Алиса AI расскажет неожиданные факты о них, обратит внимание на уникальные детали, чтобы никто ничего не упустил, ну и ответит на все возникающие вопросы. Кроме того, в некоторых залах, например, в музее Москвы и музее имени Пушкина, будут работать необычные фотозоны, где нейросеть будет оживлять снимки в стилистике экспонатов. К примеру, превращать человека в античную скульптуру.
2: Да ладно?
0: Да, такие дела, Лень Таркач. На этом, собственно, на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Друзья, всем привет! Вы слышали новую байку? Говорят, что на любой радиостанции есть такая волшебная кнопка соло, которая делает голос максимально бархатным и красивым. Честно, я ее уже лет 10 пытаюсь найти и никак не могу найти. Ищу, вот нажимаю на все кнопки, тыкаю, но никак. У нас даже была такая большая красная, я ее нажал и понял, что у нас реально есть катапульта. Поэтому все, что вы сегодня услышите, это будет честно, некрасиво и помятый жизнью, но кристально искренний Борис Всемогущий и мой главный помощник Радио DFM. Погнали!

0: друзья, а теперь давайте поиграем в очень интересную игру. Берите прямо сейчас свои большие мобильные телефоны или маленькие и дозванивайтесь. Плюс 7-495-956-101-2. Дозвонитесь и получите от меня что? Конечно, классную игру и огромный подарок. Вы увидите, какой классный подарок. В общем, берите, звоните, будем играть на Волторне в тишиной. Вот кто дозвонится... Пятый. Я выпускаю его в эфир, и мы начинаем играть в классную игру. Жду. Плюс 7-495-956-101-2.
1: Реклама на Дифа. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
2: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера.

0: 66666. Димон Такси.
1: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия Добра Пицца разыграют пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стала Женя, номер 0103. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер плюс 7-921-252-1032. Стань третьим, и пицца твоя.
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра Пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
5: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Друзья, до нас дозвонилась прекрасная Елена. Елена как троянская царица и хочет у нас выиграть самый классный приз на планете. Елена, вы у нас тут?
1: Да, конечно.
0: Здорово, Елена. Расскажите, откуда вы, сколько вам лет и вообще что-нибудь расскажите. Чем вы занимаетесь, Лена? Расскажите.
1: Я из Санкт-Петербурга, занимаюсь тем, что выполняю пожелания моего сына. Он все время хочет названиваться на радио.
0: А как зовут вашего сына?
1: Сына зовут Андрей, но, к сожалению, он уже убежал на тренировку, а так он очень хотел бы послушать, конечно, но придется мне за него отдуваться в любом случае.
0: Вы можете послушать запись. Андрей — мое самое любимое имя, я всегда мечтал так называть своего отца. Итак, Елена, давайте мы сейчас поиграем. Я задам вам 4 задания, 4 просто различных словосочетания. Это может быть афоризм, цитата, все что угодно. Вам нужно отвечать неправильно. Просто говорить любой бред, чтобы это было абсолютно неправильно. Вы готовы?
1: Ну, я попробую, конечно.
0: Давайте, на счет 3-4. Погнали. Меньше знаешь, крепче.
1: Ешь.
0: Денег нет, но вы?
1: Молодцы.
0: А все проблемы нипочем, если ночью спишь?
1: Кирпичом.
0: Хотел бы на это посмотреть. Шла Саша по шоссе и сосала?
1: Мандарин.
0: Классно, это самое интересное — смотреть, как Саша сосет мандарин. В общем-то, это очень здорово, круто. Не знаю, как у меня здесь включать аплодисменты. На самом деле здесь есть кнопочка, но я пока ее не знаю, как включать. Сейчас должно быть вот так. Лена у нас выиграла плед. Огромный такой плед, в который может укутать себя, Андрея, еще Андрея и всех Андреев на планете. Лена, кому будете передавать привет? Расскажите.
1: Да, привет моей семье, моим родителям. Привет Андрею, с которым, я надеюсь, мы все это послушаем.
0: Андрей, тебе привет.
1: Ну и моему любимому мужу Николаю.
0: Николай, чем занимается сейчас Николай?
1: Николай, ну, надеюсь, что еще пока работает.
0: Ясно. А Елена, не нужно сейчас отключаться, никуда не убегать. Я расскажу вам, как забрать ваш прекрасный приз. Елена, пока-пока. А мы слушаем, что мы слушаем? Мы слушаем классную музыку Радио ДФМ.
2: Реклама на ДФМ.
3: Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Док! Прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 2960. 5-70.
4: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
6: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
2: Радио ДФМ.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Объявляю тендер. Тендер на лучшую мысль, которая придет вам в голову во время следующей песни. Если мысль окажется гениальной, то давайте поделим патент пополам. Если она дурацкая, то я тут ни при чем, я просто ставил музыку. Итак, запускаем генератор случайных идей в вашей голове. А песня как стартовый пистолет на радио DFM. Стреляем классной музыкой.

0: Друзья, теперь давайте поиграем. Поиграем на нервах вашей половинки. Я искренне шучу. Поиграем с Борисом Всемогущим за подарки. Вот честно, все хотят машины, яхты. DFM, конечно, с удовольствием вам их не подарит, потому что у нас их нет. А зачем? Что может быть дороже настоящего пледа от радио DFM? Поэтому берите свои телефоны и начинайте прямо сейчас трезвонить мне. Звоните, я подарю вам за подарок. Как за подарок? За вопросы, за победу. Классный плед. Плюс 7495-956-101-2. Начинайте.
1: Реклама на DFM.
2: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии.

0: опасности и риски.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте музыку.
0: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: Итак, ребят, сегодня до нас дозвонился прекрасный Серега. Серега, ты у нас тут? Здоровайся давай.
1: Да, да, здорово.
0: Сергей, привет. Расскажи нам, откуда ты, чем ты занимаешься. Рассказывай давай, не бойся.
1: Короче, я живу в Люберцах, еду как раз туда. Занимаюсь я работой, установкой заборов.
0: А кем ты работаешь, Серега, расскажи мне.
1: Заборы ставлю.
0: Заборы, моя самая любимая профессия. Я всю жизнь мечтал ставить кому-то заборы. Сергей, а вот все говорят люберцы, люберцы, такое, знаешь, стереотипное мышление. Вот как тебе в Люберцах? Расскажи мне, вот что классного в Люберцах?
1: Ну, классного не могу ничего сказать.
0: Здорово, Серега Люберецкий. Если я, не дай бог, ему не подарю плед, а сегодня мы разыгрываем плед, то Серега даст мне в бубен. Сергей, ты готов? В общем-то, я говорю тебе 4 афоризма, 4 любых предложения, ты отвечаешь наоборот. Неправильно. Тебе нужно ответить неправильно, не так, как нужно. Готов, Серега?
1: Готов.
0: Ясно. 3, 2, 1, и мы начинаем. Куй железо, пока...
1: Жарко.
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз...
1: Переплыть.
0: Любовь зла, полюбишь и... Кого полюбишь? Кого? Быстрее себе кошку, которая... Так, кто не работает, тот...
1: Тот работает.
0: Здорово, это моя самая любимая. Я тебя, Серега, поздравляю от всего сердца. Ты выиграл самый офигенный плед на планете. Теперь давай передавай приветы, а потом не пропадай, потому что я расскажу тебе, как забрать этот плед. Давай с приветов.
1: Привет Диману, который в Красково меня сейчас ждет.
0: Где ждет?
1: В Красково меня ждет, я к нему еду.
0: Сейчас к нему тоже поеду. Давай, кому еще? Может, там жене, любовнице, кому хочешь.
1: Всем, кто меня узнал, всем люберцам, всей команде DFM, всех люблю, обожаю.
0: Спасибо, мы тоже любим тебя. У нас твоя такая огромная фотография здесь висит, постоянно на нее молимся. В общем, давай, никуда не пропадай, ребят, это DFM, погнали дальше, не знаю, что тут нажимать.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: В «Люксе»?
11: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Три новые детские площадки появятся летом в Вологде. Готовность путепровода на улице Текстильщиков в Вологде превышает 40%. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Три новые детские площадки появятся летом в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Площадки будут установлены по адресам Михаила Поповича 18, Архангельская 11 и Карла Маркса 117. На адресах подрядчик занимается обустройством основания. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев. В ближайшее время начнется установка бортового камня. На площади Федулова появится научная площадка. Она посвящена теме физика. Обновление детских площадок – часть стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова и народной программы партии «Единая Россия». Готовность путепровода на улице Текстильщиков в Вологде превышает 40%. Об этом сообщил губернатор Вологодской области. На данный момент продолжаются основные строительные работы. В рамках капитального ремонта будут заменены пролетные строения, отремонтированы опоры и перекрытия. Обустроено новое мостовое полотно. Подрядчик установит современные ограждения и освещение. Также приведут в порядок подходные пути. Путепровод является одним из 333 объектов в Вологде, которые готовятся к 880-летию города. На ремонт путепровода из областного и городского бюджетов выделено 233 миллиона рублей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Временная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: ghost town. I tried.
1: DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 18.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже страдаю под Анну Асти и тоже вру, что страдаю под Анну Асти. Нифига, я не страдаю, все нормально. Всем, если честно, привет, кто, как говорится, в хорошем настроении сегодня. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Ну и, конечно же, напоминаем, что на календаре 14 мая 2026 года это четверг, день большого Будуна сегодня. Также день рождения Вазелина. Я не знаю, кто придумал отмечать этот праздник, но тем не менее, 148 лет уже вот в этот день люди на год вперед скупают вазелин и, соответственно, видимо, как-то...
2: Я помню, был вазелин Норка.
1: Возможно, Попов, он и сейчас существует. Также славянский праздник пролетия, проводы весны. Сегодня что-то рановато как-то провожать весну. Не надо торопиться. Мы еще не поели качественно вот этой всей истории начала чего-то хорошего. Так, дальше что у нас есть? День булочек. Булочки, всех вас с праздником. Еремей Запрягальник, гуленый день. Ну и, друзья, сегодня еще день борьбы с бедностью. Мы решили выяснить у вас следующее. Что для вас пахнет бедностью? Ну, вот что конкретно для вас, прям запах бедности. Я могу начать.
2: Давай.
1: Значит, для меня пахнет бедностью, ну, вот понты дешевые. Вот прям дешевые. Значит, когда прям в лицо тебе показывают, у меня телефон, смотри какой, вот у меня часы, смотри какие, вот это все. Ну, потому что если человек, он, в общем, богатый или обеспеченный, он как-то это воспринимает как норму жизни. И, естественно, не бегает и не самоутверждается за счет тех, у кого таких часов нет или у кого телефона такого нет.
2: Ну, брелок на пальчике от дорогой машины не крутит.
1: Поскромнее надо, поскромнее. Вот я считаю, что пахнет бедностью, это вот исключительно вот эти дешевые, совершенно противные понты. Дмитрий.
2: Я считаю, что вот грязные чашки из-под чая, вообще грязная посуда, это признак прям бедности. Вот прям, вот надо начать прям с самого главного, с самого начала.
1: А сколы на тарелках?
2: Чистоты, ой, да.
1: Это вообще, вот сколы
2: вот
1: на тарелках
2: согласен,
1: пахнут
2: да,
1: бедностью.
2: Тоже.
1: Вот это тоже. И еще, знаете, когда в гости приходишь, а тебе, как говорится, это, ну, вилки хватило, а ножа уже нет. То есть вот как-то, ну, это, знаете, уже тоже понты, на мой взгляд. В принципе, можно и без ножа поесть. Если сильно голодный, нечего делаться. Вот. Да, хорошо, если дадут поесть. Вот это уже главное, на мой взгляд. Так что это я все-таки не считаю какой-то признак бедности. И не пахнет так. Ты вот как с пакетиком ходишь в магазин или отвечаешь, вам пакетик нужен, да?
2: Иногда. Смотри, какой магазин, понимаешь.
1: Парадоксально, друзья, но считается, что именно бедные люди покупают пакетики каждый раз. Нормальные люди ходят со своей авоськой. Потому что это авоська у одного известного бренда стоит так дорого, что, в общем-то, как-то мы недооценивали авоськи. Вот что я вам скажу, друзья.
2: Не ценили в свое время.
1: Поэтому, может быть, стоит как-то присмотреться действительно к шоперам. Ну и прямо сейчас, друзья, мы с удовольствием, конечно, продолжим обсуждать с вами эту тему. Где?
2: Группа Радио DFM ВКонтакте. Каналы есть в мессенджерах. Там представлено Радио DFM. И, конечно же, прямой номер для ваших сообщений в любой удобный мессенджер 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы поговорим о том, что нас ожидает, собственно, ожидает нас следующие лунные сутки. Ну, они стартуют ночью, это будет 28-й лунный день. Сегодня у нас вовсю идет 27-й, но о нем мы уже говорили. День, в общем, неплохой, очень хорош для познания, но все-таки лучше предупредить о следующих лунных сутках, да, которые стартуют у нас ночью. Будет у нас завтра гармоничный светлый день, все будет удаваться, любые дела, начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и в природе царит гармония, нарушать ее нельзя ни в коем случае, избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением относитесь не только к людям, но и к окружающему миру. Также в этот день лучше всего быть в приподнятом настроении, и вот если будете негативить, можете привлечь, не самые хорошие вибрации в свою жизнь, потому что этот день очень тонко сонастроен с энергиями. Также это день, когда можно выйти на новый духовный уровень. По поводу любви, общение приносит пользу, поднимает настроение, не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие друзья или родственники. Сегодня, собственно, завтра день будет, когда все ваши добрые дела возвращаются к вам. Ну и по поводу работы, нужно начинать любые дела и проекты смело. Решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Вот такие дела.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, начнем обсуждать с вами тему, которая сегодня звучит как?
2: Что для вас пахнет бедностью? Сегодня обсуждаем это. Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, каналы в мессенджерах и прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Суши за репост. Пишут, вот пахнет пепельница с бычками на кухне. Вот. Мне кажется, что курение вообще пахнет бедностью, потому что, во-первых, это портит здоровье, а здоровье – это самое ценное, что есть у нас, на мой взгляд, самое дорогое. А дальше. Еще бедностью пахнет комбо. Тупость плюс наглость. Ой, не согласна. Ой, я не согласна как. Я вот здесь могу с вами поспорить. Сколько я наблюдала умных, даже гениальных людей, но скромных, которые как раз вот концы с концами еле-еле сводят. И сколько я видела наглющих, тупейших вообще, которые могут делать то, что другим просто будет стыдно. Знаете, они ловят испанский стыд, когда даже это видят. А это нормально, все, пошла там чего-то, как-то где-то подкрутила, подвертела. И еще потом все делают ее кумиром. Вы видели, как тут недавно Иришка Чики-Пики в гастрольный тур отправилась?
2: Даже она?
1: На полном серьезе. И я обалдела, как ее и безумного Пашу охраняет человек специальный и не допускает до них поклонников, которые хотят сфотографироваться.
2: Но это уже уровень, уже уровень.
1: Я в этот момент прям, ну и что, и вы хотите сказать, что пахнет тупость и наглость бедностью? Ну, знаете ли.
2: А вот каждый раз смотришь на это и думаешь, вот как себя лучше вести в этот, в этот
1: да
2: момент?
1: Да это все зависит от твоего воспитания, от твоего вот морального кодекса. Понимаешь,
2: согласен,
1: если он
2: да.
1: у тебя есть, ты уже не сможешь какие-то вещи делать. Тебе это будет просто стыдно. Ну, стрёмно. А если у тебя как раз снижен моральный кодекс, то тебе пофиг, ты можешь спокойно показывать голую задницу хоть с утра до вечера где-нибудь в социальных сетях. И поверь мне, найдутся люди, которые будут подписываться, а потом у этой задницы еще будут брать автографы и рекламодатели подойдут. Ой, вы что вы? Не, вот я говорю, с этим я точно не согласна. Что у вас, Дмитрий?
2: Так, немытая микроволновка и старой сковородки. Сразу пахнет для меня это какой-то дешевостью и бедностью.
1: Ой, вы знаете...
2: Чистота должна быть.
1: Я один раз была в общаге, ну, давно, вот, значит, и там нам подавали еду в крышках от этих кастрюль, ну, потому что тарелок не было, а в крышках от кастрюль вот мы прекрасно ели.
2: Но это не бедности, это, как сказать, смекалка вот наша, студенческая.
1: Она. Так, еще 30-минутный шлейф после человека, который вылил на себя литр парфюма. Ну, здесь я тоже не соглашусь, потому что, знаете, дорогие духи, там можно буквально чуть-чуть, ну, прыснуть, и уже все, ты вот ходишь, всем напоминаешь о том, что ты пришел. Зато, по крайней мере, все соседи знают, что ты из дома вышел. Кстати, очень плохая история, потому что могут не только соседи об этом узнать, но и вор, например. Так, дальше. Однослойная туалетная бумага. Ну, это естественно. Также, что у нас здесь есть
2: так,
1: еще?
2: Очень много сообщений про табак. Вот табак, ненавижу этот запах, для меня он ассоциируется с бедностью. Это Екатерина. И вот дешевый фруктовый освежитель воздуха, которым пытаются перебить какие-то злые запахи.
1: Ну, знаете, вот когда я действительно была бедная, я все время обтиралась журналом. И очень даже хорошо пахло. И прекрасно любила этот момент. Открываешь журнальчик, а там пробничек какой-нибудь золотой. Думаешь, боженьки ты мои, какая прелесть. И вот я пока, значит, совсем уже эта страничка там не перестанет пахнуть. Натиралась по полной программе. И все мои одноклассницы делали то же самое. И вообще все вот эти пробники мы очень сильно любили и коллекционировали фактически. А еще что мы делали? Страшные вещи. Например, мы могли взять журнал, типа, а можно посмотреть, что в журнале? И быстренько, пока не видит продавец, раз, и пробничек себе забрать.
2: Да, я помню, такие же журналы были с дисками.
1: Диски тоже, да, это было так круто. Вообще, это прям мега круто, на мой взгляд, было. Вот интересно, а почему сейчас такого нет?
2: Ну, есть кое-что на этом же уровне примерно, даже чуть
1: повыше. Это же все в виртуальность ушло. А в виртуальности, ну что вам там дадут? Скидку какую-нибудь, да, это максимум. А вот так вот, чтобы понюхать, чтобы потрогать. Нет.
2: Давайте выходим в реальность, получаем наши пледы фирменные. Тому, кто дозвонится к нам в эфир, сыграет в «Есть контакты» по телефону 8-495-956-101-2.
3: Реклама на DFM.
0: автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ, Клубова 53.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Будем играть «Есть контакт». Прямо сейчас один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если получится, тогда подарки. Кто здесь?
2: Объяснять слова будет Константин из города Краснодар. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, а во все это будет вслушиваться и пытаться отгадать слова будет Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Ну что, дорогие друзья, уверена, почему-то вот прям чувствую интуитивно, что у вас все получится. Держим кулачки. На старт. Внимание, поехали.
3: На Олимпийских играх участвуют спортсмены, олимпийцы. Правильно, животное сидит в клетке, как правило, в клетках сидят и бегают по... Ну, у них качелька внутри, они по ней круги нарезают.
4: Нарезаются, еще раз, не понял.
3: Ну, детишек любят, они это, очень быстро размножаются, маленькие животные.
4: Кролики?
3: Нет, еще меньше.
4: Хомяки.
3: Правильно.
1: Ну давайте все-таки в единственное число переведем, а то
4: хомяк.
1: У вас.
4: Да.
3: Ну говори, Андрей, говори, единственное число.
2: Все, сказал. Хомяк. Дальше.
3: Хомяк. Сказал, да? Вот. И, значит, сладость, то ли грузинская, то ли армянская, по-моему, грузинская, на море их постоянно ходят,
4: прохлала, чурчхела.
1: Чурчхела,
2: да.
1: Есть. Ну все, красавчики вообще. Просто молодцы. Я говорю, интуитивно чувствовала, что прям точно 100% спасибо.

0: понравится. Ребята, ну, во-первых, мы вам дарим
1: наш фирменный плед, каждому из вас достается.
0: И 10 секунд на все ваши приветы, поздравления. Начинаем мы с Константина.
2: Ну, привет передаю вам, всему городу Краснодару, кто меня слышит просто из пробках.
1: Вот. Вам тоже привет.
2: Да, да, возмущается, уже как в Москве у нас пробки. Так что так.
0: Так, Андрей.
3: Ну, а я передаю своей жене Наталье и всем своим детям.
0: Ура!
4: Да. Есть контакт.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Займы на любые цели в приложении «Корона».
19: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
20: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Ну что, друзья, мы, конечно, рады приветствовать всех, кто вместе с нами. И у нас сегодня тема. Ну, не что? Скажу, что она прям чудесная, да. Ну такая тема. Давайте.
2: Что для вас пахнет бедностью? Это не обязательно про деньги.
1: Это же не обязательно
2: вообще
1: про деньги.
2: Нет,
1: да, это не про это совершенно.
2: Ну вот. И про это тоже.
1: Ну, для меня, например, пахнет бедностью, когда человек через слово матерится. Не когда он использует идиоматический момент, выражение в момент эмоциональной эскалации, таким образом разгружает нервную систему. Ну, то есть как приправу использует. А когда это основное блюдо. Вот для меня это, конечно, тоже вот как-то неприемлемо.
2: Вот есть мнение, что есть доширак по утрам, это как раз бедность. Но тут тоже, на самом деле, можно с этим поспорить.
1: Не будем об этом. Так, еще. Посуда в раковине, вешать полотенце, одежду на дверь, стулья или диваны. Ой, это просто у вас велотренажера нет. Потому что если бы у вас был велотренажер, вы бы точно совершенно кидали одежду именно на него. Дальше. Значит, плохо относиться к животным. Ну, вот как-то это тоже здесь почему-то. Кидать туалетную бумагу, где попало. И вообще, в принципе, кидать бычки и все остальное, например, на улице. Uh-huh. Это отвратительно, ужасно. И приличные люди, особенно обеспеченные, не должны так поступать, потому что у них есть культура. Ну, я тут тоже не согласна. Знаете, богатство – это не всегда равно культура. Честно говоря, к несчастью, это так. Так, вечное нытье. Вот вечное нытье, это прям совсем не нравится. Складирование всякой фигни дома от баночек до старых тряпочек. То есть вот это вот называется такая, ну, когда люди не могут избавиться от чего нужно бы избавиться. Да? Вот, например, у меня есть знакомая, она на полном серьезе не выкидывает вот эти пакетики полиэтиленовые, она их стирает. И вот как вы думаете, это пахнет бедностью или богатством?
2: Да, ну не богатством точно.
1: А мне кажется, что это пахнет богатством. А знаете почему? А потому что она понимает, что вся эта фигня потом будет валяться где-нибудь на мусорке, портить окружающую среду и думает об этом. Осознанное потребление.
2: А вот точно, осознанное потребление.
1: Да, осознанное потребление пахнет как раз богатой мыслью. Вот. И еще что у нас есть?
2: Когда пакет из суммы используешь 4 года, чтобы люди думали, что ты при деньгах.
1: Чайный пакет, заваренный 3 раза, запах грязи от одежды и манка с этими, с жучками. Слушайте, вот эти вот штуки, которые баночки продают, сверху закручиваются, я могу сказать, что в них почему-то все портится. То есть все-таки должен воздух проходить. Оказывается, если закрутить, например, эту баночку и оставить ту же крупу, она там может неприятно начать пахнуть. Так что вот имейте в виду. Ну, мы, конечно, вам с удовольствием бы это рассказали, но не будем, потому что мы не про это, мы про другое, и совсем скоро мы будем отдавать наши подарки.

0: Друзья, мы чуть пораньше бомбим финалочку, потому что у нас в следующем часе в рубрике «Нужные люди» будет очень интересный гость.
1: Дмитрий Гриц, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств. Вот такая интересная у нас тема впереди. Вы сами понимаете, что бизнес можно перенести и на личную жизнь, так что нам будет о чем поговорить.
0: Ну и с адвокатом сейчас, знаете, есть о чем поболтать, если честно. Но и напомним тему, которую обсуждали.
1: Что для вас пахнет бедностью?
0: Вот грязная плита, кухня пожелтевшая, обои, все это пахнет бедностью. Кричащие бренды, хвальбы о заработке. Когда человек обеспеченный, ему не нужно ничего доказывать миру. Ну, здесь я вот согласна, потому что об этом тоже уже говорила. Когда еду фотографируют и выкладывают в соцсети. Ну, слушайте, смысле? Это вообще-то, ну, желание разбудить ваш аппетит. А может быть, вы давным-давно потеряли вкус к жизни. А вот так вот увидите у кого-нибудь, например, сторис, хорошую еду, и подумайте, давно я в рестике не был. Ну, а почему нет, если да?
1: Или так посмотрите, и как будто бы наелся, может быть, вам...
0: Вот именно. Думайте о тех, кто на диете. Я вот так вот 3 раза пиццу кому лайкну, как будто бы уже и поела. Вот все.
1: Ничего не отложилось нигде.
0: Нигде. И все хорошо. А что еще?
1: Так, телефон в кредит, Дмитрий считает. Что это пахнет бедностью. Мои потуги чего-то добиться в этой жизни. Тимофей чуть не плачет. Ну и вычурное, показное и демонстрационное богатство, когда вот все-все на показ, это, в общем-то, действительно пахнет бедностью.
0: Запах дешевых полуфабрикатов пахнет бедностью. И нежелание менять свою жизнь. Типа и так сойдет, и когда оправданием слушать исключительно внешние обстоятельства, а нет, я просто не такой, как они все вот такие вот плохие, а я весь такой хороший, поэтому у меня все идет не так. Вот это точно совершенно пахнет бедностью. Мы думали о том, кому же отдать сегодня подарок. И вот я пытаюсь найти... Сейчас, секундочку, пытаюсь найти вот человечка.
1: А я напомню, что у нас в качестве подарка наш фирменный плед Radio DFM.
0: Да, Дмитрий пишет, грубое отношение к официантам, продавцам и заправщикам. Многие из этих ребят гораздо круче таких воздуханов и куриц. Я
1: просто
0: считаю, красавчик. Просто красавчик. Вот я считаю, действительно, можно о человеке судить о тому, как он относится к людям, которые помогают ему в жизни. То есть вот люди, которые, соответственно, обслуживающий персонал, это очень-очень важная история. И, кстати, девочки, вам вот с удовольствием наброшу историю, что если вы видите, что на первом свидании мужик хамит официанту, вы все, что тут должны сделать, это сказать, что мне надо пойти попудрить носик и уйти. Совсем, и заблокировать его. Потому что с таким человеком семьи не построишь. Наверняка какой-нибудь нарцисс или психопат. Ну, просто имейте в виду. Так, еще раз напоминаем, что у нас рубрика «Нужные люди» совсем скоро.
1: Адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств Дмитрий Гриц у нас в следующем часе.
0: Будет очень полезно и интересно, так что делайте громче.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
8: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
9: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
10: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
11: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас сегодня в гостях в рубрике «Нужные люди» Дмитрий Гриц, научный руководитель лаборатории технологии партнерства бизнес-школы МФТИ, основатель консалтинга, совладельца бизнеса «Мост Партнерс», адвокат, кандидат юридических наук. Все правильно?
2: Здравствуйте, все правильно.
1: Ну и, конечно, поскольку вы такой специалист по партнерству, вот у меня лично первый вопрос. Как правильно выбирать себе партнера? Ведь очень многие люди считают, что вот посидели на кухне с друганом, придумали, что идея, гениальная идея возникла, и сейчас мы тут все порешаем. Хорошо, если утром все про это забыли. Ну, как бы испарилось из головы сознание, и вроде как уже идея ушла. А вот бывает так, что действительно после этой пьяночки-то и начинают дело. И вот опасно это или все-таки с другом хорошо, или с другом плохо?
2: Да, вы знаете, что большинство партнерств вообще рождается в баре, когда ты сидишь с другом и думаешь, в этом городе нет нормального бара.
1: И не только в баре, а в бане.
2: Давай откроем нормальную баню, нормальный бар, нормальный магазин. И тот, кто случайно оказался рядом у прилавка, у бара, такой, я в деле. И все, и все, и поперли как бы. Да, мне кажется, что это, конечно, такой опрометчивый шаг, что хороший партнер — это три слагаемых. Это другие ресурсы или компетенции, те же принципы и ценности, и не противоречащие тебе личные цели. Вот эти три слагаемых, важно, что у человека есть что-то, чего нет у тебя, и ты не можешь это купить на рынке. Он что-то такое умеет, это очень нужно вашему бизнесу, и при этом ты не можешь это достать, оно тебе недоступно. Второе, это такие те же ценности и принципы. Этот человек отвечает на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, схоже с тобой. Например, не знаю, нанимать родственников на работу. Это хорошо или плохо? Нет правильного и неправильного ответа. В партнерстве есть сходящиеся ответы и расходящиеся. Потому что если вам кажется, что там родственников ни в коем случае не надо брать, то, не знаю, вашему партнеру, он говорит, так отлично, я работаю с братом, с сестрой, там, с женой, и все прекрасно. И не противоречащие личной цели, что когда мы делаем бизнес, нам нужно ответить каждому из нас, зачем вообще существует большой бизнес и зачем каждому из нас этот бизнес. И если один хочет заработать денег, а другой хочет
1: славы, например.
2: Например, славы, то в момент, когда они будут думать, инвестировать сейчас в раскрутку бренда второго или не инвестировать, первый будет хотеть достать эти деньги, потому что это уже прибыль, и все, давай делить дивиденды, мы заработали деньги. А второй говорит, нет-нет, цель еще не достигнута. И в этом, конечно, они будут искрить. Поэтому вот эти три слагаемых — это такая достаточно простая формула идеального партнерства.
1: А когда, например, в бизнес начинают лезть жены, например, потому что вот Beatles. Прекрасный коллектив был когда-то, да? Но потом его разрушила Йоко Оно. Считается, что именно она там накрутила Леннона, и вот они все разругались из-за Йоко Оно. И действительно такой потрясающий проект, как Beatles, разрушился, распался. Вот часто ли бывает так, что из-за жен, из-за вот этих вот распадаются бизнесы?
2: Я, тут должен, наверное, сказать, что, типа, давайте общего с супругой рассматривать и жену и мужа. Но важно, что действительно статистически, и мы в лаборатории исследуем много разных вопросов, что статистически жена намного более значимо влияет на бизнес общий своего супруга, чем наоборот. Ну, может быть, потому что муж считает, там, не надо лезть в этот бизнес, может, еще что-то, но жена очень значимо влияет на бизнес, и, вообще говоря, партнерство способно этому, ну, скажем так, противостоять. Если у них есть пространство разговора, куда они могут вынести какие-то сомнения. Я вам приведу пример. У меня была партнерская сессия с тремя партнерами. И один из партнеров говорит, вы знаете, я не хочу об этом думать, но в моей семье думают, что мои партнеры меня обманывают. Мы начинаем уточнять, я говорю, что именно в вашей семье что это такое? Он говорит, это моя жена считает. Я говорю, почему? А жена говорит, он отвечает, что жена ему говорит, ты знаешь, я смотрела Инстаграм жен твоих партнеров, и они живут, судя по фотографиям и видео, сильно лучше, а доли у вас одинаковые, поэтому либо ты не доносишь деньги домой, либо а я верю в тебя, можем ему, что ты доносишь деньги домой. Либо
1: тебя где-то обманули.
2: Да, твои партнеры живут сильно лучше, вернее их жены.
1: За каждым сильным мужчиной стоит женщина, которая говорит: а я тебе говорила. Я тебе говорила, что они тебя обманывают. Вот посмотри, теперь они тебя обманывают. Вот по поводу как раз того, как правильно объяснить, что вы, например, в партнерстве находясь, не доверяете. Что-то происходит, по вашему мнению, не так. Но так, чтобы не обидеть. Вот как это сделать правильно? Так, чтобы не сказали тебе, что ты несешь вообще там и так далее. А как вот правильно донести, что мне кажется, что где-то вы меня на... Ну, да.
3: А давайте здесь повесим паузу и с ответом вернемся через несколько минут.
1: Видите, человек хочет на рекламе заработать. Вот это всегда. Так, самый интересный момент, самый такой... Человек задумался только, и мысль сразу раз, и перелетела в деньги. Все, друзья, время зарабатывать.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Еще раз напоминаем, друзья, у нас сегодня очень интересная беседа в рубрике «Нужные люди», очень полезно. Если вы сидите вот на диване, лежите, каждый день думаете о том, что надо бы бизнес какой-то замутить, но никак. Как говорится, руки не доходят, мысли не долетают. Мы сейчас вам поможем. Дмитрий Грибс, научный руководитель лаборатории технологии партнерства бизнес-школы МФТИ, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств. В общем, золотой человек сегодня, даже нет, ну что ж мы его так унизили, платиновый. Сегодня вместе с нами, поаплодируем.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Очень приятно.
1: Дмитрий, ну вот расскажите, пожалуйста, вот опять же, ссоры в бизнесе, они неизбежны. Тебе что-то не нравится. Ты понимаешь, что где-то тебя обманывают. Мы вот до рекламы как раз хотели об этом поговорить. Потому что тебе где-то, ну, явно, действительно, вот может что-то вот как-то вот, да? Как пообщаться с партнером таким образом, чтобы вообще все не зарубить?
2: С моей точки зрения, если уже констатирован конфликт, если мы уже чувствуем, что это какая-то эскалация, то, во-первых, в эскалированном конфликте лучше не говорить, лучше дать ему прожить этот эмоциональный спад, чтобы произошел. Во-вторых, если все равно какая-то активная стадия конфликта, то я считаю, что малопродуктивно просто собираться с глазу на глаз и общаться, потому что мы очень часто недолжным образом используем слова. И эти слова могут ранить, они могут каким-то образом задеть другого человека, поэтому я думаю, что важно, находясь в конфликте, все-таки звать медиатора, человека, который урегулирует, который переводит с русского на русский, с человеческого на человеческий, но делает бесконфликтными тезисы, снимает обвинения, отделяет факты от интерпретации и все такое. Если люди все-таки находятся еще не в конфликте, а моя специализация, когда они еще не в конфликте, то поговорить друг с другом можно плавно, начиная не с самых тяжелых вопросов. Например, можно поговорить про цели, насколько они общие, насколько что каждый хочет добиться от бизнеса. Дальше можно поговорить про некоторую рамку. Есть классный вопрос, инструкция по себе. Напиши в два столбика, левый столбик, что тебя раздражает в действиях людей в бизнесе и тебя выводит из себя, злит, а что тебя вдохновляет и радует. И важно, что нельзя говорить, ну, типа, просто не первый столбик. Отрицание от первого столбика нельзя. Нужно отдельно поговорить про себя. И как только ты вообще про себя чуть больше начинаешь понимать, то и ты для партнера становишься более понятным.
1: Но вот каждый человек развивается в определенной скорости. У каждого человека скорость своя. Условно, два партнера, они вошли в партнерство, они действительно вместе там 50 на 50 вложились, как-то примерно одинаковыми обладают знаниями по предмету. Но каждый двигается со своей скоростью. И человека, который, может быть, двигается ярче, активнее, быстрее, его может начать раздражать тот, кто отстает. А этот отстающий, вполне возможно, генератор идеи. Ему для того, чтобы сгенерировать идею, нужно замедлиться. Вот как в этой ситуации происходят конфликты, и что с этим делать, когда человек, который идет быстрее, он считает, что это уже чемодан без ручки, его нужно бросить. Он действительно бросает этот чемодан без ручки, а потом оказывается, где слово неприличное написано.
2: Классно, что Юля задала вопрос. В суде, все в ритму. Юля задала вопрос и рассказала конец истории. Собственно, Юль, что могу сказать? Давайте следующий вопрос. Спасибо, господин ведущий.
1: Нет, а вот действительно, как сделать так, чтобы, как понять? То есть вот понять, что нужно, что он не ленится. Как вот понять? То есть, понимаешь, ему-то кажется, что он же лентяй, что он просто сидит, ничего не делает. А я тут тяну все на себе. Вот где понять, лентяй или генератор?
2: Я думаю, что важно представить вот эту ситуацию. Помните, как раньше была очень давно реклама блендомета, и мы одну половину яйца покрасим, помажем этой зубной
1: пастой.
2: Проверка
1: на возраст пройдена.
2: Да. А другую не помажем, и потом опустим куда-то в кислоту. Вот, короче, представьте, что мы одну и ту же ситуацию, вот эти два разных по скорости развития партнера, один быстрый, другой медленный, возьмем в две, как бы поместим в две колбы. Первой колбе мы не будем ничего обсуждать, а просто вот этот быстрый столкнется с такой реальностью. Он такой, да черт, ты что там плетешься в конце? Этот, который плетется в конце, говорит, куда ты спешишь, ты авантюрный,
1: да,
2: ты
1: да,
2: все
1: да.
2: ставишь
1: и
2: на кон, что ты творишь.
1: Тревожные особенно люди.
2: Каждый из них пойдет поговорить со своей службой, такой группой поддержки, там, супругой, с друзьями, расскажет, какой второй дебил, получит поддержку, еще себя накрутит и все такое. Это первая ситуация. Что там будет дальше, скорее всего, то, что вы сказали, этим и закончится. А вторая ситуация, представьте, что мы уговорим этих партнеров поговорить друг с другом про свои особенности и рассказать, а почему, в чем мотив, почему ты делаешь это не так быстро или наоборот так быстро. И рассуждая не только о проявлениях поведений, но уходя вглубь и уводя в интересы и в потребности, почему человек так размышляет, в чем его особенность, какие у него из этого сильные стороны, то есть высокая вероятность, что второй примет эту инаковость, друговизну партнера, потому что он с ней познакомился не в ходе своей, как бы своего восприятия, интерпретации негативной, а в ходе рассказа партнера. Но здесь еще как бы есть, вот у второй колбы есть еще два варианта. Если этот разговор случился, когда уже раздражение произошло, и это как будто оправдание, а представьте, сколько союзов, партнерств и сколько вообще бизнес-тандемов можно сохранить, если поговорить до того, как это раздражение возникло. Если мы встречаемся, мы здесь собираемся
1: с вами. Это, кстати, и в личной жизни очень актуально.
2: Абсолютно точно, что если до того, как ты столкнешься вот с этой другой нормальностью своего партнера, придумаешь, что это другая нормальность, вообще говоря, ненормальная, надо его сейчас воспитать, изменить, что-то с ним сделать, то в этот момент ты, конечно, пытаешься забрать у него субъектность и просто навязать ему какие-то свои правила игры. Но если ты вначале придешь и скажешь, слушай, я вот такой, вот такие у меня особенности, а второй говорит, а я вот такой, у меня вот такие особенности, и каждый выберет использовать эти особенности как усиление себя, а не как раздражение себя, то вероятность того, что он будет раздражаться, злиться и грустить, сильно ниже.
3: А при этом вот ваша задача все-таки сохранить партнерство или дать вашему представителю...
1: Разделяй, властвуй.
3: Да, того партнера, которому больше подходит.
2: Нет, наша задача, ну, архитектор в бизнес-партнерстве, который структурирует партнерство, показать, что в разности сила, и на самом деле выявить, то есть наша задача выявить как можно больше различий, показать, как эти различия могут тебя усилить, потому что если ты относишься к ошибкам как каратель, а я как учитель, то есть я считаю, что каждая ошибка это там путь к развитию, а ты, что ошибки нельзя допускать, то одинаковое наше отношение приведет к какой-то крайней позиции. Мы либо будем допускать ошибки и все время говорить, что это типа путь к развитию, или будем все время кому-то что-то отрубать. Но если мы вдвоем действуем, и мы поговорили, что у нас есть плохой, хороший полицейский по факту, и мы с сотрудниками намного эффективнее взаимодействуем, мы усилили друг друга, поэтому моя задача склеить, соединить, усилить партнерство.
1: Ок, у нас есть статистика по, например, брачным отношениям. Ну, так. Не самое, скажем, приятное, не самое позитивное. Сколько в среднем у нас примерно брак, да, существует? Есть ли подобная статистика о партнерствах, бизнес-партнерствах? Сколько примерно по времени в среднем существует бизнес-партнерство до краха?
2: У нас, мне кажется, что статистика иностранная будет нам не актуальна, потому что там эту статистику хотя бы интересно было брать, там бизнес существует больше 30 лет.
1: Угу.
2: В данном случае есть как бы большая проблема, что, во-первых, у нас все еще первое поколение принадлежит, все еще первое поколение, которое создало бизнес, еще не передало в преемственность, еще не договаривалось со своими детьми, и поэтому у нас для статистики слишком мало информации, маленький период. Поэтому мы не можем сейчас сказать, что вот, ну, что-то такое экстраординарное. Более того, я думаю, что срок существования бизнеса, как и срок существования семьи, это ни о чем не говорящая нам информация, потому что если мы формально, мы перестали общаться, мы вообще не, вместе не строим совместный быт в семье или совместный бизнес, а просто числимся там, то вряд ли это партнерство. Поэтому такая статистика, мне кажется, не о много нам скажет.
1: Не, просто интересно, бизнес дольше существует, чем брак или меньше? Что надежнее?
3: Мне кажется, зависит от женщины, как всегда.
2: Может быть и так.
1: Ну да, если у партнера жена, которая будет ему говорить, все, то все. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать вот эти вот интересные темы, поэтому присоединяйтесь к нам, если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы с удовольствием их примем.
0: Нужные люди. Нужные люди.
4: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Куплю Хавейл в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю Хавейл я в Авангард.
8: По-настоящему народный новый Хавейл в автосалоне Авангард. Приезжайте за новым Хавейл и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон Авангард. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Давайте, Дмитрий, напомним, кто у нас в гостях.
2: С удовольствием. Дмитрий Гриц, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
1: Дмитрий, ну вот сейчас хотелось бы поговорить про семейное партнерство, такой отдельный у нас вот момент обсуждения. Семья ведь это тоже партнерство, по факту.
3: Точно.
1: Да, и если подходить к браку как к проекту, обязательно ли нужен брачный договор, или вот действительно можно договориться просто по любви, на доверии. Как сейчас лучше поступать, если, например, ну, мы-то, девочки, знаем, если у тебя ничего нет, значит, не надо подписывать брачный договор, а если у тебя что-то есть, надо.
3: Такое ощущение, что Юля куда-то подсматривала в какой-то гайдлайн для девочек.
1: Нет, просто девочки...
3: Она так слева смотрела, у нее, кажется, там приклеено, знаете, как у офисных работников.
1: Просто девочки часто так говорят. То есть, когда, представляешь, говорит, типа, если у нее чего-то, ну, там, больше, она говорит, не-не, надо срочно брачный договор, там, все остальное. А если у нее ничего нет, она говорит, какой брачный договор? А как?
3: Ты что, меня не любишь?
1: А любовь. То есть, вот меня вот это всегда так поражает, что это оно как-то вот начинается маневрирование.
3: Я убежден, что и завещание, и брачный договор — это акт любви. Я уверен, ну, начнем очень коротко с завещания. Мы, когда большинство конфликтов происходит между родственниками из-за того, что каждый из них получает по своей какой-то небольшой доле в квартире, в машине, во всем остальном. И дальше им надо это как-то обменяться этим или кому-то что-то доплатить, а когда денег нет, непонятно, как этим обменяться, и они начинают спорить. И поэтому наследодатель, вот у меня, я 10 лет, 11, уже 11 лет назад я создал свое завещание, у меня еще ничего не было. И в этом завещании я распределил будущее имущество, сказал, вот это этому человеку, это этому, его можно переписывать хоть каждый год.
2: А так можно?
3: Да. И в завещании душеприказчик прочтет следующую фразу, что я поделил, уважаемые родственники, между вами свое имущество, поделил неравным образом. Но вы не можете обижаться друг на друга, потому что вы не могли этому повлиять. Но вы можете обижаться на меня, но мне уже все равно. И вот это, мне кажется, что это акт любви, это какая-то ответственность за отношения близких людей. А в брачном договоре мы можем предусмотреть, как мы разойдемся по имущественным разным вопросам, не по детям, а по имущественным вопросам, если вдруг мы разведемся. И мне кажется, что мы тем самым брачным договором, когда мы его заключаем, когда мы любим друг друга и все в порядке, в этот момент времени мы убираем один дополнительный конфликтоген, который случится, если вдруг у нас будет разрыв отношений, у нас, например, останутся общие дети. И нам было бы неплохо всеми силами, хоть у нас брак расторгается, и мы перестали быть супругами, мы родителями-то быть остаемся. И нам на самом деле нужно снять максимальный конфликт.

0: гены заранее, чтобы вот эти роли родителей не, как бы, не разорвать друг с другом. И поэтому для того, чтобы защитить как бы личные отношения, которые останутся из-за того, что мы родители, нужно составить брачный договор, и он снимет вопросы и споры относительно имущества. Поэтому я убежден, что это акт любви.
1: То есть, на самом деле, когда человеку, ну вот иногда брачный договор, он таким образом формируется, и когда нет детей, мы сейчас убираем, да, вот эту историю, к примеру, там люди просто вот уже в зрелом возрасте, например, сошлись. То есть один то, что заработал, себе оставляет, да, то, что заработал другой, там, например, себе оставляет. Вот так вот.
0: Как договорятся.
1: Если так договорились, то получается, что сразу вот эта меркантильная сторона, она как будто уходит, как будто людям ничего не надо друг от друга, кроме любви. Это же правильно? Это же действительно такой момент такой вот, когда вы это узаконили, не на словах сказали, ой, ну, дорогая, мне от тебя ничего не будет надо, или, ой, дорогой, да лишь бы вот ты меня любил, а остальное я вот не меркантильно и так далее.
0: Вы абсолютно правы. Более того, брачный договор делает отношения ясными, в том числе в период, если вдруг у нас что-то будет происходить с браком. И это помогает не хитрить в подходе к разводу, потому что если у нас все прояснено, то уже никто не будет делать резких движений, переписывания каких-то имуществ, еще что-то. Потому что если у нас в брачном договоре все написано, то любая, и не знаю, вы находитесь в браке, и вдруг ваш супруг переписывает какое-то имущество. Ведь если у вас брачного договора нет, вы можете начать подумать, ага, он чему-то готовится, себя накрутить, и возникнет дополнительный конфликт. А если у вас есть прояснение, все в брачном договоре все написано, то куда бы он ни переписывал имущество, это имущество останется так, как решил брачный договор. И именно поэтому никакие действия супруга или супруги не начинают интерпретироваться негативно. У тебя просто уходит вот это
1: напряжение,
0: мнительность и напряжение. Абсолютно.
2: Нужные люди. Нужные люди. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Кварц.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix. С релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Напоминаем, друзья, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня великолепный гость.
2: Адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства Дмитрий Грица. Дмитрий, здравствуйте.
3: Причем, здравствуйте.
2: Да, Дмитрий необычный адвокат, который приходит, на самом деле, в начале бизнеса, а не в конце, когда, вы знаете, свяжитесь с моим адвокатом, это не про это.
1: Да. А он как оберег такой, чтобы никто не переругался.
3: Именно так. Ты просто как иконки, которые вешают в машине, и вот эти вот...
1: А на самом деле, вы знаете, кто вы? Вы как батя, который, знаете, вот два ребенка в семье передрались. Батя такой, ну-ка все пошли сюда. Значит, встали, они оба в пол смотрят, а батя им объясняет, как надо жить. Понимаешь, все.
2: Да, Дмитрий, вы, кстати, неоднократно сказали за эфиром, что у вас как раз полезно с периодичностью некоторые сессии проводить. То есть в начале и не доводить до конфликта. А вот есть какой-то, не знаю, там срок, вот раз в год, вот у нас есть общий бизнес, давайте-ка еще раз будет не лишним собраться и обговорить, какие у нас есть конфликты, потому что в любом случае они как-то возникают.
3: Работа над отношениями абсолютно точно регулярно и системно, потому что кризисы, потому что приходят новые моменты, что-то, экономическая модель не работает, какие-то ресурсы нам, которые были нужны, теперь вообще стали ненужными, нам о чем-то нужно передоговориться, мы договаривались работать вместе, а потом мы релоцировались и теперь работаем как-то отдаленно. Регулярность примерно раз в год при спокойных временах и на самом деле сейчас где-то раз в полгода, раз в квартал при быстрой смене бизнес-модели, потому что если у тебя работает бизнес-модель, мы договорились, вот мы с тобой вдвоем пошли в бизнес, и я занимаюсь логистическими финансовыми цепочками, как деньги мы за рубеж переводим, потому что есть с этим проблема, то важно, что мы настолько быстро меняется вот этот функционал и зона ответственности, что нам нужно часто достаточно возвращаться к этому вопросу и обсуждать, сколько времени, например, я должен этому уделять, насколько фокус внимания у меня в этом деле, и поэтому партнерская сессия — это правда не одноразовая акция. Нужно точно собраться с мыслями, с силами, с волей и с решимостью и аккуратно, спокойно, безопасно поговорить с партнером, договориться, записать свои договоренности, чтобы ничего не забыть. И дальше, там, через полгода, через год верифицировать, вообще говоря, обращаться к этим договоренностям и задавать себе вопрос, они все еще актуальны или нам нужно о чем-то еще дополнительно договориться или о чем-то передоговориться.
1: Это как-то вот напоминает, на самом деле, как психотерапию. Вот семейные пары часто ходят к психотерапевту для того, чтобы зафиксировать, где я не прав, где там она не права. Ну, то есть, чтобы зафиксировать, чтобы был свидетель. Вот, мне кажется, Дмитрий, он такой свидетель этой всей истории. То есть, если что, можно сказать, Дмитрий, вы помните? Мы это обсуждали. Вы помните то, что у вас все ходы записаны?
3: Вот мне кажется, что нужно быть в реальности, что мы точно не будем помнить. Прикольно есть статистика. Мы когда проводим партнерскую сессию, то по итогам этой партнерской сессии всегда должен создаваться письменный документ. Угу. Это называется партнерское соглашение.
1: А видео? Видео тоже же хорошо?
3: Видео тоже хорошо, но когда мы речь перенесем на текст, то она становится намного более конкретной, приземленной и достижимой. И поэтому все-таки текст. Не обязательно юридический, но текст, который ясно и очень конкретно подчеркивает, о чем мы договорились. Важная штука, что когда партнерская сессия прошла, мы партнерское соглашение выдаем через 10 рабочих дней. Статистически люди, получив этот документ, говорят, а я вот этот пункт не помню, а я вот этот пункт не помню. Они говорят, я сейчас читаю, понимаю, что мы действительно ровно об этом договорились, как круто, что вы это записали, потому что если бы у меня спросили, а был такой пункт или нет, вообще мы об этом договаривались или нет, я бы его не воспроизвел. И таких пунктов 40%. 40% документа люди не фокусируют свое внимание и не помнят через 2 недели.
1: Вот ваша высшая миссия, вот вы ее уже обозначили для себя каким-то образом?
3: Да, я хотел бы, чтобы культура русскоязычных бизнес-партнерств преподавалась в бизнес-школах всего мира. Я хотел бы, вы знаете, если почитать бизнес-литературу и посмотреть там методы маркетинга, мы взяли в США, методы производства в Японии, какие-то там еще вещи.
1: У нас Емеля, если жи на печи, все привезет.
3: Вот мне кажется, что метод, технологию построения партнерства мы способны сейчас представить миру, и на самом деле в мире сейчас нет настолько же детально прописанной, у меня есть там методология, калькулятор долей, есть матрица полномочий информирования, то есть есть прям конкретные используемые инструменты, которые которые помогают партнерам договариваться друг с другом. И мне хотелось бы, я правда верю, что чтобы создать в России такую, в русскоязычном даже пространстве предпринимателей, СНГ тоже, такую культуру партнерств, чтобы люди, вступая в партнерство, считали нормой поговорить детально, чтобы, как бы ловя какую-то негативную эмоцию от партнера, не внесли их в свою группу поддержки, а проговаривали с партнером. И тогда такая культура может экспортироваться, в отличие от природных ресурсов, в неограниченном объеме, экспортироваться в мир. И мне бы очень хотелось, правда, чтобы в Стэнфорде, в Йеле, в Гарварде, в Оксфорде изучали русскую модель партнерства, которая бы строилась на технологизации процесса проработки таких отношений.
1: Правильно, тогда надо будет баню построить еще, потому что это очень важно. У нас очень многие вопросы решаются в бане. Парадоксально, но факт.
2: Дмитрий должен сказать, и во всем этом прикрываю вас я.
1: Аплодисменты нашему гостю. Спасибо большое. Столько сегодня интересного всего узнали. И о партнерстве в том числе, и о брачном договоре поговорили. Поэтому, друзья, если вы что-то упустили, то обязательно...
2: У нас будет подкаст, обязательно выложим его на сайте в наших соцсетях. Нужные люди. У нас сегодня в гостях был адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства Дмитрий Гриц. Дмитрий, спасибо вам еще раз, что вы к нам пришли. Может быть, даже встретимся еще раз.
3: Очень приятно. Спасибо.
1: Ну что, друзья, мы, конечно же, желаем, чтобы сегодня ваш вечерочек прошел как надо, чтобы вы так расслабились качественно. И вообще... Хотя дома сидеть. Посмотрите, на улице как хорошо. Дождь идет. Я как раз говорила час назад. Говорю, без осадков. Смотрю, дождь пошел. Вот, видите, как доверять синоптикам. Вот. Ну, в общем, несмотря на то, что там за окном, пусть у вас в душе сегодня будет солнечно и хорошо. Всем пока. Пока.
0: Нужные люди. Нужные люди.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
6: Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Определился победитель голосования по выбору имени аэропорта Вологды. 20 площадок города детства для юных вологжан будет работать в Вологде в июне. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Определился победитель голосования по выбору имени аэропорта Вологды. Завершился этап народного голосования в рамках цифровой платформы «Горжусь Вологодчиной». Наибольшее число голосов набрала кандидатура авиаконструктора, трижды героя социалистического труда, лауреата 7 Сталин премий Сергея Ильюшина. Второе место в голосовании занял Павел Беляев. Третье – Александр Клубов. Замкнул список Александр Можайский. Голосование было инициировано Общественной палатой Вологодской области и является начальным этапом процедуры переименования аэропорта Вологды. Для прозрачности голосования опрос проводился в цифровом формате с верификацией через госуслуги. 20 площадок проекта «Город детства» для юных вологжан будет работать в Вологде в июне. В Вологде вновь пройдет традиционный проект «Город детства». На детских площадках с детьми будут работать вожатые под руководством опытных педагогов. Посетители смогут поиграть в спортивные и интеллектуальные игры. В рамках проекта организаторы посвящают каждую неделю определенной теме. Занятия пройдут по будням с 10 до 13 часов. Проект вошел в программу «Лето Русского Севера», инициированную губернатором Георгием Филимоновым, без возрастных ограничений. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу.

0: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это вообще-то передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
20: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
19: Вам понравится. Категория 6+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
21: On DFM.
0: DFM.

0: планшета. Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

0: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. Радио ДФМ включи тусовку.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Intense.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM. Включи тусовку.